0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили создать отдельную федеральную структуру для регулирования детского отдыха. По мнению парламентариев, эта организация должна устанавливать коридор цен на путевки в лагеря, а также единые стандарты качества питания и профессионального уровня сотрудников. Парламентарии считают, что ситуацию изменит только передача организации детского отдыха на федеральный уровень. В Госдуме призывают ввести единый стандарт работы лагерей по всей стране, обеспечить им финансовую поддержку и предоставить родителям льготы, такие как детский кэшбэк, налоговые вычеты за покупку путевок и бесплатные билеты детям к месту отдыха. Исторические парки «Россия. Моя история», которые сейчас работают практически в 30 субъектах Российской Федерации, будут встроены в изучение истории регионов в школах, сообщил директор Ассоциации исторических парков Иван Есин. 1 сентября прошлого года число уроков истории увеличилось с 340 до 476 часов, включая модуль «История нашего края». Директор Ассоциации исторических парков Иван Есин сообщил, что обсуждал с научно-исследовательским институтом интеграцию парков в школьную программу, что поможет школьникам осваивать историю, обществознание и другие гуманитарные предметы. В текущем году Министерство просвещения включит парки в свою систему как отдельный инструмент. Волгоградская область стала первым регионом России, который начал разработку комплексной цифровой экосистемы для управления лесным хозяйством. Этот проект был представлен на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде и уже получил поддержку федеральных властей, а также вызвал интерес у других субъектов страны. Завершение разработки этой экосистемы запланировано на конец текущего года. Ожидается, что внедрение платформы поможет решить ключевые задачи федерального проекта сохранения лесов, включая предотвращение пожаров, обеспечение прозрачности лесопользования и увеличение площади лесовосстановления в регионе. В Волгоградской области готовится к завершению режима спецпропуска воды. Ожидается, что постепенно снижать сбросы воды Волгоградский гидроузел начнет с 11 июня. На летний минимум Волжская ГЭС выйдет уже на следующей неделе. В этом году Волго-Ахтубинская пойма наконец полноценно напиталась водой. На совещании губернатор Андрей Бочаров заявлял, что впервые за 10 лет ее обводнение достигло 90%. Специалисты питают надежды, что в этом году у рыбы будут все шансы на добротный нерест. С 10 июня в Волгограде стартует мероприятие «Ко дню России». Основные события запланированы на 12 июня. В Центральном парке в 10 часов начнется забег с флагами России. Также в парке пройдет выставка ретро-автомобилей. В этот же день пройдет открытие сквера Симбирцева после реконструкции. А вечером в амфитеатре с 18 до 20 часов пройдет бесплатный двухчасовой трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду с 17 до 19 часов состоится праздничный флешмоб. Полный список мероприятий по районам доступен на сайте мэрии. С вами была Дарья Колотина. Каждый час вы выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20.

0: Реклама.
1: Последние кроссоверы G-Tour X70 Plus по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Волгоград, улица имени Бабина. Обича 7/1.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
11: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
12: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Поехали кататься, ребзики. Нашел я в Иркутской области очень прикольное название поселка Котик. Вот так это почесал чуть-чуть, там за ушко она мурчит, там 27 градусов сегодня обещают в Котике.
2: Так, я отправляюсь в Курганскую область. Там существует населенный пункт, ну, под названием, ну, давайте так. Возможно, именно туда когда-то приземлился Юрий Алексеевич. Угу. Гагария.
1: Гагария?
2: Да, в Гагарии.
1: Прикольно, надо... целая страна.
2: Как минимум, как Средиземье, есть Гагария, что это из фантастики. Плюс 16, там дождливо, надо сказать. Угу. Что касается погоды в Волгограде, у нас ясная погода царит за окном. Сегодня осадков не ожидается на данный момент. Гуси-лебеди, они же плюс 22, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 18. В четверг. Завтра ожидается еще более теплая погода, а при этом пасмурная, точнее, наоборот, облачная с прояснением. Плюс 31 днем и плюс 21 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Да что ж за день ты сегодня такой?
2: А вот она, понимаешь ли, 10 июня. Красота-то какая, друзья. Да, сегодня мы все ближе и ближе к середине первого месяца лета. Не знаю. Во-первых, как всегда, у нас вот этот в какой-то момент начинает вступать в силу обратный отчет. Мол, до конца лета осталось там столько-то дней.
3: Алеш, да? Ну не ты точно должен становиться королем обратного отчета.
2: Не, не
3: ты
2: я.
3: Ты сейчас накаркаешь.
2: Нет, не я.
3: Подожди.
2: Да не я вообще.
3: Во-первых, все еще впереди.
2: Все еще впереди.
3: Так. Больше, чем 2.5 месяца лета впереди. Поэтому да. Нечего. Еще сегодня Всемирный день мороженого.
2: Да.
3: Который отмечается уже 240 лет. Почти как тебе, Олег.
2: Да-да-да. День рождения Шариковой. Опять же напомню, что здесь корень шар.
3: Так.
2: Шариковые ручки, вот, в честь меня названы.
3: День рождения Шарика.
2: И
3: Матроскина, и всех остальных, потому что сегодня день рождения киностудии «Союз мультфильм».
2: Хорошо, перешло.
3: 90 лет, юбилей.
2: Хорошо. Всемирный день ремесленничества. Если говорить,
3: да, что... Да,
2: что
3: ты умеешь делать своими кувалдами вот этими?
2: Блин, вот если честно, ну, вот просто ничего. Дай мне пластилин, ну, просто помну. Да.
3: Ну, подожди. Надо тут, конечно, больше спрашивать у твоей жены, давно ли... повесилась та самая полка, которую она просила.
2: Блин, ну сейчас ты надавил на больное. У нас
3: там,
2: куплена...
3: Там, не знаю, дыра в обои не заклеена давно ли.
2: Пару лет назад куплена красивая, значит, полочка в ванну.
3: Мне кажется, Богдан вырастет быстрее и сам научится, нет?
2: Да он уже, мне кажется, может просто, ну, вообще
3: он берет
2: жесть,
3: пример с отца, да?
2: Очень плохо, очень плохо.
3: Он сын своего
2: плохо,
3: отца.
2: Очень плохо, все, очень плохо. Хоть домой не возвращайся.
3: Так,
2: значит, еще сегодня день сообщества анонимных алкоголиков.
3: Опа.
2: Это вот честно, ну, мне кажется, не про Россию, да. Там у них прикольно, садятся в круг на стульях, вот.
3: И аплодируют.
2: И аплодируют друг другу. У нас...
3: А что, у нас по-другому?
2: Нет, у нас только возле КБ.
3: Ты же ходил.
2: Аплодисменты тоже
3: будут. Ты же ходил, ты знаешь.
2: Да.
3: Так.
2: Не, я ходил на общество анонимных невешателей полочек.
3: Ага. Так, Международный день садового гнома.
2: Садовый гном.
3: Да, Международный день геральдики, есть ли герб у твоей семьи.
2: Угу. У меня?
3: Да.
2: У моей семьи? Нет,
3: да.
2: Герба нет.
3: Герба нет?
2: Нет, серп и молот есть.
3: А как же, я не знаю, знаешь, книжки из семейной библиотеки должны же вот прошлепываться твоим... это же называется, есть специальное название, вот этой печати гербовой.
2: Гербовая печать.
3: Да, и что типа семейный... твоя библиотека, да, библиотека Шараповых.
2: Ну, то есть вот эти четыре
3: книжки.
2: Просто
3: круг можно, любая.
2: Просто круг, шар, опять же, нарисовать.
3: Опять же.
2: День разрисованных ладоней, раз уж мы к тому, чтобы что-то разрисовывать. День чая со льдом. День трав и специй. Вот,
3: спасибо.
2: Ну, опять за еду заговорили. Зачем?
3: День трав и специй, как будто день глинтвейна мы тоже чуть-чуть недоотметили.
2: Как будто, смотри, ты какая, да? Как будто бы, значит, ты прикалываешься, что ли, когда говоришь, что не пьешь?
3: А глинтвейн, он безалкогольный бывает?
2: Да, блин, что ты рассказываешь? Это как безалкогольное пиво и прочее безалкогольное. Давай, ага.
3: Так, давайте перейдем к событиям. Во Франции открыт первый в мире зоопарк в 1793 году. Не знаю, надо радоваться или... аплодировать.
2: Что там, .... Да, впервые в мире использован сигнал СОС в 1909 году.
3: Угу. Основан Петропавловский собор в Санкт-Петербурге в 1712.
2: Угу. А также состоялась презентация процессора Pentium 2 в 1996 году.
3: Не, ну давайте все-таки не так быстро идти по прогрессу и по истории. 10 июня 1921 года основан Государственный музей усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна». Это первое. В 1931 началось движение поезда «Красная стрела» между Москвой и Ленинградом на тот момент.
2: Кстати, вот есть такая фирма «Саап».
3: Это что-то про надувные доски?
2: Автомобильный завод вообще целый. Саап произвел первый автомобиль в 1947 году. Я помню, что у меня даже какая-то была мечта приобрести какую-то там конкретную модель этой марки.
3: Они так машинки назывались? Саап?
2: Да, Саап.
3: Ага.
2: Да.
3: Так, и, наконец, собственно, почему мы сегодня вспоминали это чудное комьюнити.
2: Угу.
3: 10 июня 1935-го основано первое в мире общество АА. Анонимных алкоголиков.
2: Да. Друзья, значит, нам тут анонимность не нужна. Хотим конкретного человека с именем, фамилией, номером телефона.
3: И вредными привычками, судя по всему.
2: Почему нет? Если вы с утра уже на веселе, звоните нам в конкурс «Проще простого». Он совсем скоро стартует в нашем эфире.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
11: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: 4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Так, друзья, 39-101-5, вот номер телефона, можно звонить. У нас есть СПА-процедура, сертификат, точнее, на эту процедуру от СПА-салона «Твой Тай». Забирай прямо сейчас, есть вопрос, два варианта ответа. Ждем твоего звонка, 39-101-5. Обычно предлагаем тебе один вопрос, и вот те самые два варианта ответа, среди которых есть правильный и неправильный. Не было такого еще ни разу, чтобы было два неправильных. Хотя, кто его знает, можем и такое придумать, мол, типа, а ты ответь по-своему. Ну, ладно, давайте ответим по-своему на вопрос, как тебя зовут. Привет.
3: Привет.
2: Да, кто это?
3: Меня зовут Любовь.
2: Любовь. Классное имя, здорово. Любовь в среду нам сама дозвонилась. Видишь, мы ее не искали.
4: Не вера, не надежда.
2: Не вера, не надежда, а любовь.
4: Любовь.
2: Да. Значит, Люб, скажи, да. Ты за рулем едешь куда-то или пассажир?
3: Да, за рулем.
2: Понятно. Ты одна или кого-то везешь?
3: Нет, одна, на работу еду.
2: Понятно. Что за работа? С чем связано?
3: Бухгалтер я.
2: Так, выдох такой был грустный.
4: А что сейчас, отчетный период какой-то?
2: Да, что такое?
3: Нет.
4: А что так грустно?
2: Потому что бухгалтера весь год грустят. И только на корпоративе новогоднем.
4: Надевали опардовые лосинки.
2: Может быть, платье.
4: Уходят в отрыв. Шпагаты на танцполе не забыть нам никогда.
2: Да. Ну. Не то чтобы конкретно любимые, но мы просто знаем, как обычно отрывается бухгалтерия. Просто потому, что весь год в цифрах. Постоянно. Цифры, цифры, цифры, цифры, цифры, цифры.
3: Да, да.
2: Есть такое?
3: Есть вот. Такое.
2: Поэтому
3: есть
2: мы решили тебя такое. Добить, и прямо сейчас будет вопрос про цифры.
4: Что ну, там? Возможно, про калории тогда уже.
2: Сальдо входящее. Это то, что я помню из колледжа.
4: А, кстати, Олег же твой коллега, так скажем.
2: Да какой коллега?
4: Ну ладно, не до коллега.
2: Учился в колледже, проходил практику в бухгалтерии. Так что в какой-то степени я служивый. Можно сказать, что была одноходка.
3: Коллега.
2: Да. Значит, что у нас есть? Вопрос какой?
4: Давайте. Значит, смотрите. Сегодня же Всемирный день мороженого. Мороженого. Так вот, давай-ка выясним. Это кто же настолько любил мороженое, что, знаете ли, на отдаленный остров, где он проживал, специально привезли устройство для производства мороженого.
2: Так.
4: Соответственно, это был для производства мороженого, помним, да, острова, все остальное. Это был товарищ Магеллан или это был товарищ Наполеон?
2: Mm.
3: Ну, Наполеону возможностей больше, я думаю, было.
2: Прикольно.
3: Ну. Но...
2: Торт заказал мороженое.
3: Я думаю, что Магеллан.
4: А, то есть ты начала тогда...
2: Да, начала.
4: Так, у Наполеона был возможность
2: начала
4: больше,
2: за здравие.
4: Поэтому гуманитарную помощь в виде мороженого отправляли Магеллану, да?
3: Но я же знаю, какой-нибудь подвох должен быть.
2: Да нет, да какой... Чуть нормально все... Мне кажется, нормально шло.
3: Наполеон все-таки... Ну, у него же, да, возможности побольше, он все-таки...
2: Император был.
4: То есть человек...
3: Да, император, а Магеллан...
2: Он
4: а зачем торту мороженое, с другой стороны, правильно?
2: Так, правильный ответ какой?
4: Давай, останавливайся на какой-нибудь версии. Мы тебя так побросали на этих качельках эмоциональных туда-сюда. Итак, твоя финальная версия. Наполеон или Магеллан? Магеллан или Наполеон?
3: Магеллан.
2: Так,
4: у Магеллана какая-то такая непозитивная фамилия, да?
2: Почему?
4: Ну, могилы как будто. Мы же не хотим похоронить билет в СПА.
2: Нет.
3: Нет, конечно. Он мне сейчас очень-очень нужен. У меня день рождения в понедельник.
4: Вот. Видно, в понедельник у меня мама родила.
2: Тогда все, финальный вариант ответа. Все, чтобы не тянуть больше время. Давай, говори.
3: Наполеон.
4: Все равно неуверенность какая-то читается в голосе.
2: Да сколько уже можно?
4: Дело
2: быстрее говори,
4: Дин. На остров Святой Елены, где он отбывал в ссылку... Он, видимо, какой-то из авторитетов был, потому что ему там все подавали, видите ли. Да, привезли устройство для производства мороженого, потому что он очень любил.
2: Прикольно, прикольно. То есть целое
4: такой,
2: устройство.
4: Ссылаться не буду,
2: прикольно.
4: Пока мне не привезут мороженку.
2: Ну, поздравляем тебя с победой, Любовь. Вот такая она была.
3: Спасибо,
2: понимаешь,
3: тяжелая победа.
2: Да, мы просто прикалываемся. Понятное дело, что хочется, чтобы у человека было ощущение, что он заслужил это через силу.
4: Выцарапал,
2: да. Вот, давай отметим победу, прочитав название нашего утреннего шоу 3-4.
3: 3-4.
2: Принято.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Спецодежда.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу, комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях. Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег. Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета. Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
4: Агат, продавай выгодно.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
7: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
9: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, так, так, ребятулечки, вы наши. 7 часов 53 минуты уже, почти даже 54 минуты. До завершения этого часа остается вот как раз некоторое количество времени, которое можно потратить для того, чтобы послушать приколюхи разные. Ну, есть инициатива.
3: Так.
2: Очень прикольная инициатива.
3: Обычно с этого начинается какая-то возмутительная штучка.
2: Не-не-не, я сейчас решил находить только прикольные инициативы.
3: Так.
2: Пусть это редкость. Пусть это занесенное в Красную книгу, но в Госдуме.
3: Но они бывают. Так.
2: На уровне государственного органа, принимающего решение.
3: Угу.
2: Предложили закрепить такую норму по поводу температуры в офисе.
3: Так.
2: Значит, двоеточие.
3: Чтобы не было такого закрою.
2: Если температура в помещении в летний период, ну, то есть в жаркое время, угу, превышает допустимые значения, то есть есть какие-то допустимые значения, то
3: можно уходить.
2: То можно уходить без потери, соответственно, что зарплаты и риска, значит, испортить отношения с начальством. То есть начальство должно понимать, что если не может обеспечить им нормальную температуру рабочую, да, в офисе,
3: так,
2: то
3: можно
2: до свидания.
3: Да-да-да.
2: И сейчас где-то на алюминиевом заводе такие, так, а нам что, в цеху?
3: В цеху?
2: Да. Вот такая история. Ну, то есть, понятно, что есть категории граждан, которые чересчур расслаблены, да? Вентилятор подавай, понимаешь, или в студию Волгоград FM.
3: О, кстати, сидит. Давно ты не заводил эту
2: тему. У нас просто более-менее стал работать кондер здесь, да, который, значит, непосредственно наш.
3: Да, по сравнению с тем годом, это здорово.
2: Да. Короче, такая вот инициатива. Я за, потому что жара для меня, конечно, выматывающая история. Вот я еле приехал сегодня сюда, честно. Думал, не поеду, потому что, мне кажется, температура на улице слишком высокая.
3: Так, свинья по кличке Пиг-Кассо.
2: Пиг-Кассо. Пиг от слова.
3: Да. Угадай, сколько она заработала, рисуя, ну, абстрактные картины, вот примерно.
2: Ну, я помню, да, я уже видел ее.
3: Тачком, все дела. Вот, вот эта мазня каляка-маляка, угадай, сколько стоит?
2: Ну, я
3: думаю... Сейчас мы сравним с нашими зарплатами, Олег, да? Станет немножко грустнее, хотя мы всем рассказываем, что сенсация. Это только позитивные новости. Но вот свинюха заработала 1 миллион долларов, рисуя абстрактные вот эти свои картинки.
2: Ну, как бы, давай так, не свинья заработала, а та свинья, которая на этой свинье заработала, правильно? Вот это бесит немножечко, потому что очевидно, что у этой свиньи есть какой-то, ну, какой-то продюсер.
3: Продюсер.
2: Как минимум, да.
3: Ну, хряк.
2: Хряк?
3: Ну,
2: да нет, это какой-то человечишка.
3: Человечишка, окей.
2: Да, да.
3: Вот.
2: То есть миллион баксов
3: беспринципный на... какой-то, да?
2: На мазне пятачком, правильно?
3: Возможно, это Винни-Пух.
2: Так себе резинал продюсер, с опилками в голове.
3: Еще одна штучка. В Китае создали первый в мире спрей для носа, снижающий последствия. Ну, можно продолжить для начала.
2: Так.
3: Последствия.
2: Последствия. То есть спрей для носа.
3: Спрей,
2: то есть,
3: да. Ты, да.
2: Снижаешь последствия у сосудов, усуживающих
3: сосуды спрей. Имеют отношение к этому, да. Угу. Инсульта.
2: Угу.
3: Снижающие последствия инсульта. Препарат нано-паудер.
2: Угу.
3: Подер.
2: Угу.
3: Нано-паудер.
2: Так,
3: то есть
2: так.
3: Будет так.
2: Угу.
3: Предназначен для парамедиков скорой помощи и людей с группы риска. Наночастицы лекарства попадают из носовой полости прямо в ткани мозга,
2: угу,
3: защищая клетки от гибели на 80%. Вот когда нужно успеть довести человека, у которого случилась вот такая беда.
2: Так.
3: Успешные тесты на животных завершены. Фаза испытаний на людях намечена. Расходимся. На 2030 год. После чего
2: только
3: лекарство поступит в массовую продажу. Испытания. Ну, короче, к 40-му году возможно,
2: да,
3: примут.
2: Да. Друзья, принимаем ваше пожелание по поводу второго часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Переходим туда красиво под песню от Майами Шелл.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: с дальнейшим увеличением сокращения по мере роста температуры. Мера особенно актуальна для строителей, транспортовиков и работников ЖКХ и сельского хозяйства, так как в жару возрастает риск тепловых ударов. Также предлагается использовать гибкий график, переносить нагрузки на утро и вечер и обеспечивать персонал питьевой водой. Россия требует вывода американского ядерного оружия из Европы и демонтажа всей инфраструктуры для его размещения. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов. По словам дипломата, учитывая возможность поражения ключевых объектов в России, это оружие является стратегическим. Поэтому Москва настаивает на его возвращении в США и ликвидации соответствующей инфраструктуры в Европе. С 13 июня в расписании Волгоградского аэропорта появится новое международное направление «Волгоград-Батуми». Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на данный маршрут. Как следует из информации перевозчика, рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет запланирован на 11:40. Время в пути составит 2 часа 35 минут. На линии будут задействованы самолеты вместимостью до 100 пассажиров. Открытие прямого рейса позволит связать Волгоград с Черноморским побережьем Грузии без пересадок. Для жителей региона это упростит поездки в Батуми и сократит время в пути. С 11 по 15 июня в волгоградских медучреждениях изменят режим работы с пациентами. При этом жителям региона гарантирован полный объем медицинской помощи. Как сообщает облздрав, кабинеты неотложной помощи и инфекционные отделения будут открыты каждый день. В Волгограде и Волжском они будут принимать с 8 до 17 часов. В районных больницах с 8 до 15. Травматологические пункты и бригады скорой помощи станут работать без перерывов и выходных. Как пишет «Высота 102» в Волжском и Волгоградской области, подписано постановление о старте купального сезона. В связи с продолжительным паводком городской пляж официально откроется лишь с 25 июня, сообщается в мэрии. Отмечается также, что на текущий момент подготовка городского пляжа к купальному сезону практически завершена. Приведены в порядок раздевалки и душевые, установлен питьевой фонтан, смонтирован светодиодный экран с показателями температуры воздуха и воды. После открытия муниципалитет обеспечит здесь постоянное дежурство спасателей, а также охрану силами дружин казаков. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Да, ребятки, вот иногда скриншоты различных переписок в соцсетях, ну или, например, когда комментарии пишут клевые к вашему посту, это всегда какая-то особая такая атмосфера, потому что комментаторы, ну что мы знаем, если всякие смотреть короткие видео, да, там, рилсы, там, сторис и прочее, то можно обнаружить, что комментарий иногда гораздо смешнее, чем само видео, да? Я думаю, мы не раз такое видели.
3: А потом мы смотрим подборку комментариев, да.
2: Но в целом я просто люблю какие-то прикольные посты, которые начинают что? Провоцировать людей на эти самые комментарии. Вот, пожалуйста, девушка, видимо, ну, Т9 забыла включить, спрашивает: выбираю радиацию в детскую. Какая фирма лучше берет через две бетонные стены? Естественно, ей посоветовали Уран-247. Ладно, ребят, хорошего вам всем настроения. Значит, радиацию в детскую лучше не брать, лучше рацию. Значит, что касается нас, мы по рации тоже можем вещать, ребятки. 515 или как там, 415-й.
3: 415-я база ответила. База торпедных катеров на связи.
2: Да,
3: какой? По-моему, мы как-то даже брали трубки с такой же подачи, ну, на конкурс.
2: Да, да, было такое.
3: Поэтому, если что, вы можете тоже попытаться нас как-то разыграть.
2: Да. Короче, ребята, с вами утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Вот, и мы тут заряжены, как всегда, второй час этого самого шоу для вас. У нас есть классная
3: история. Ну, не холостые точно.
2: Это да, да, есть такое. Значит, у нас прогноз погоды будет. Рубрика «Живи с этим». Интересные факты там будут звучать. Конкурс «Навигатор». С вопросами этого года. Вот, ну и, соответственно, рубрика «Сенсация».
3: Пожаем свежатину.
2: С курьезными новостями. Что-то там по афише есть?
3: Да, афиши есть, друзья. Мы помним, да, что у нас такие усиленные выходные на этой неделе благодаря календарному празднику Дню России. Так вот, летний опен-эйр, лето музыки и танцы ждет нас 13 июня, воскресенье, 18:00 в Центральном парке культуры и отдыха возле Колеса обозрения. Это будет вечер свободы, любимых ритмов, отличной компании в самом сердце города. Сочные хиты и свежие треки. В общем, все те, кто обожает вот эту социалочку, социальные танцы, сальские зомбы, бачата. Всем добро пожаловать.
2: Прикольно. То есть там можно будет потанцевать?
3: Да. Такие нехаляльные танцы.
2: Не знаю, почему меня жена никогда не отпускает? Вот. Я говорю, я
3: потанцую. Ну, иди с женой.
2: Может, да, говорит, я не танцую. Я, ну, тогда я скажу потанцевать.
3: Пустайся, смотрят.
2: Жесть. Ладно, с ножницами.
3: Ты там в полном контакте, так сказать.
2: Не, фулл контакт это не мое. Короче, ребятки, впереди много хорошей музыки для того, чтобы настроение еще лучше стало у нас с вами. Вот, поэтому стартуем с «Собранное в мире». Это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Привет, соседка. А вы куда?
11: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
12: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Когда хотел все бросить и уехать, но вспомнил, что нечего бросать и не на чем уезжать, короче, ребят. Но прогноз погоды – это тот самый случай, когда можно уехать, бросив все. Ну и куда же мы сегодня отправляемся, Дина?
3: Так, ну, ты хочешь прям поехать, да?
2: Я поехал в Оренбургскую область.
3: Ну, давай.
2: Нашел там прикольно, для утра среды, идеальное название населенного пункта «Злобинка». Короче, с легкой зловой мы продолжаем эту неделю, ребята. 25 градусов тепла обещают нам там.
3: Так, ну, давайте вспомним тему обсуждения, которую мы только что за эфиром. Да. Боевой. Вот такой населенный пункт с таким названием. Боевой в... Господи, а где я? Я забыла. В Омской области.
2: Нормально.
3: Да. В Боевом. Ну, просто мне, наверное, может, уже прилетело. Я что-то пропустила, видать, удар там в двоечку. И куда-то там слева, я не знаю, где-то. Ага. Куда там у вас прилетает обычно?
2: Да.
3: Облачно с прояснением там плюс 22.
2: Отлично.
3: У нас Волгоград тем временем. Мы чуть дальше, или ближе, наоборот, к ясной летней погоде. У нас хоть и малооблачно, при этом плюс 24. Осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 18. Завтра, в четверг, ожидается еще более жаркая погода. Олег, прости, каждый раз перед тобой извиняюсь, как будто я в чем-то виновата.
2: Ну, ты виновата.
3: Плюс 32 днем, плюс 21 ночью, но облачно с прояснением.
2: Да, вообще пофиг.
3: Местами тень.
2: Ты сказал 32, блин. Все, до свидания.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, ребята, исследовать мир интересных фактов. Не всегда, конечно, мы на интересные нарываемся. Иногда бывает так себе. Вот, но вам судить. Рубрика «Живи с этим» все-таки предназначена в первую очередь для вас. Хотя и мы тоже узнаем иногда что-то новое для себя. Что там, Дин?
2: Давайте отправимся в Исландию. Мы помним, надеюсь, да? Даже если не были там лично, но тем не менее. Помним, что Исландия славится своими гейзерами и геотермальными источниками.
1: Да-да-да.
2: Некоторые жители даже пекут так называемый вулканический хлеб прямо в земле, рядом с местами выхода на поверхность кипящей воды. Процесс приготовления одного, так сказать, каравая занимает примерно сутки.
1: Нифига себе. Потому что температура такая, ну, видать,
2: ну,
1: не
2: надо
1: очень
2: расслабиться, это же спа для хлеба.
1: Нифига себе, прикольно.
2: Мы там все в режиме мякиша.
1: То есть, по сути, хлебушек изготовлены на вулкане.
2: Получается,
1: вулканический
2: да.
1: хлеб. Нифига да. себе, как круто. В дореволюционной России на одной из сторон монет чеканился государственный герб в виде двуглавого орла.
2: Так.
1: Вот. В советские времена герб был другой, но закрепившееся за этой стороной название «Орел» никуда не исчезло.
2: Угу.
1: Вот. На современных российских рублевых монетах снова помещен двуглавый орел. Однако это уже не герб. Ты понимаешь, Дин?
2: Что?
1: Это всего лишь символ Банка России, потому что крылья у этого орла опущены, в то время как гербовый орел изображается с поднятыми крыльями, а также со скипетром и державой. А скипетра и державы, соответственно, нет у герба. Вроде как так. Прикинь?
2: Скипетра и державы нет у герба?
1: Да, и либо нету на монете, не знаю.
2: Наверное,
1: короче,
2: на монете.
1: На монете. Короче, как-то так, прикинь. То есть получается, что на монетах изображен не герб, а символ Банка России. Просто похожий на герб.
2: На гербе скипетр державы.
1: Значит, на монетах нет, да? Дин, есть монета у тебя? А, да. Ты же богатая, ты с монетами не ходишь. Вот. Ты гуглишь. Да, у тебя же есть кошелек. Вот это твой бедный кошелек, знаешь, там,
2: да.
1: где не
2: карта. Карта пятерочки только лежит, да?
1: И монеты.
2: Из всех карт.
1: Вот, прямо сейчас Дина на ваших глазах достает монету и внимание.
2: И тут скипетр и держава.
1: Тогда какой-то вот
2: ну, вообще, если честно, он как бы...
1: Отличается.
2: И крылья... Ну, вообще не отличается.
1: Так.
2: Крылья наверх.
1: Крылья наверх.
2: Крылья наверх.
1: Что за монета?
2: Корона посередине. Пятирублевая.
1: У меня фотка в факте, где крылья вниз.
2: Нет. Так, вот, ладно, сравнили пятирублевую дальше. Что у меня еще есть?
1: Мы прям на ходу это делаем, ребят.
2: 10-рублевая, то же самое.
1: Факт-чекинг проводим в режиме онлайн.
2: Брехня.
1: Короче,
2: миф развеян, Олег.
1: Мой факт развеян. Вот это я.
2: А давайте поедем в Исландию проверить мой факт. Поедемте?
1: Хлеб, который готовят сутки, тоже придумал еще.
2: Вдруг там они пекли ванны делают, да, неделю.
1: Короче, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь продукт ждет вас.
1: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ну надо же, это что же? Получается, вы уже готовы играть в наш конкурс под названием...
1: Навигатор! Так, да. Заводи, поехали, но для начала...
0: А в Екатеринбурге кричат «Навигатор!» У них там целое шоу так называется, прикинь.
1: Ну, вечернее у нас тоже такое было.
0: Да?
1: Я же с него и начинала, Олег.
0: Блин, господи, мне казалось всегда,
1: ох
0: что
1: уж
0: ты...
1: эти ведущие утреннего эфира, что которые ты... слушают только себя и больше никого в жизни.
0: Я даже сейчас тебя, если честно, не слышу, потому что только себя слушаю. Свое сердцебиение. Оно у меня что-то участилось, кофе.
1: А я тебе говорил, диспансеризация, сработ... пора записываться, Олег. Я вот. Тебе видосики зачем скидываю?
0: Ну, чтобы я их посмотрел в последний раз, да? Или в больнице, когда буду лежать. Типа, будет у меня. Короче, ребят, 39-115. Вот наш номер телефона. У нас есть классный подарок в конкурсе «Навигатор». Посещение бассейна на двоих. Это центральный бассейн на Ленина 74 между физакадемией и ареной. Там, естественно, можно свободно ходить по абонементам, то есть приобретать и так далее, но у нас можно просто забрать. И, по крайней мере, если вы ни разу там не были, хотя я не знаю, как так получилось, что вы ни разу не были в центральном бассейне, но
1: ну,
0: все же.
1: Как Олег ни разу не был, видимо, в планетарии.
0: Да, как Олег, кстати, который ни разу не был в бассейне. В центральном, если что. Я сижу здесь, тут людей стыжу, понимаешь?
1: Ага.
0: Но... А сам такой же.
1: Зато, значит, смотрите, есть повод.
0: Так.
1: Да, у нас сегодня особая игра.
0: Особая игра.
1: Особый заезд по нашим вопросам чудным, так. Географическим.
0: Да.
1: Значит, смотрите, если вы выигрываете...
0: Так.
1: На ваших глазах Олег прыгает с 10-метровой вышки. Это да, бонус-приз.
0: Да, то есть...
1: Бонус-приз.
0: Все-таки не инсульт и не инфаркт, правильно? А именно 10-метровая вышка.
1: Ну,
0: вот.
1: Подожди, все же самураи мечтают умереть в бою там, да? Вот что-то в этом роде.
0: Если честно, самая нелепая фигня. Умереть, прыгнув с 10-метровой вышки, шлепнувшись неправильно. Вот, поэтому, конечно, так себе.
1: Тебя там научат, там есть тренеры. Хорошие тренеры, кстати.
0: Научат умирать.
1: Красиво прыгать.
0: Так красиво,
1: да, не понятно. С первого раза, но...
0: Согласен.
1: Ну, им тоже не надо, чтобы ты шлепнулся и бассейн
0: согласен,
1: вышел из берегов.
0: Согласен. Они не заинтересованы. Значит, смотрите, ребятки, еще раз напомню, 39-115, вдвоем можно сходить в басик. Но, опять же, это очень крутая романтика для первого свидания, мне кажется, идеально. Прикиньте, вы приходите на встречу.
1: Так, так.
0: Вот. Ну, типа, кафе, там, кофе попили, все дела.
1: И уютное кафе.
0: И вы такие, слушай, Наташка, у меня есть...
1: Хочу увидеть тебя мокренькую, что?
0: Да. Пойдем в басик. Вот. Она такая, блин, да я без купальника. Да не надо купальник, там так можно.
1: Не, можно еще козырнуть. Я снял весь бассейн, центральный бассейн для тебя.
0: Можно и так, да.
1: Для нас двоих.
0: Да, да, прикольно. Да.
1: Ну, ловите,
0: заходишь,
1: мотайте.
0: Заходишь, а там еще столько человек такой. Ну, сегодня, видимо...
1: Их видишь только ты.
0: Их видишь только ты, да. Короче, 39-105. Либо мы задаем один вопрос вместо трех. И вы первым отвечаете в телеге или Максе.
1: Да. 927-522-101.5. Так да. звучит номер телефона, который привязан к мессенджерам и предназначен для людей стеснительного характера.
0: Да,
1: вот,
0: да, да.
1: Тех самых интровертов.
0: Те, которые в бассейн-то идут, в свитере плавают.
1: Да.
0: Такие
1: так,
0: тоже есть.
1: Ну что, давайте поплыли, как говорится.
0: Что, начинаем движение? Вопрос задаем для...
1: Подложечку давай. Угу.
0: Для нашего, значит, Макса и телеги. Поехали.
1: Так, поехали. Давайте так. 10 июня 1921 года основан Государственный музей усадьба Льва Николаевича Толстого, она же Ясная Поляна.
0: Да-да-да.
1: Улица Ясная, скажите-ка, пожалуйста, в каком районе находится? В Тракторозаводском, Советском или Кировском?
0: Все
1: улица
0: понятно.
1: Ясная. Тракторный, Советский, Кировский.
0: Все. Три варианта предложили, один вариант правильный. Вот кто первый пришел правильный, тот и получает два приглоса в бассейн. Погнали.
2: 3, 4.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, друзья, есть новости о блокировках и разблокировках. Вот, Roblox разблокирует.
3: Да.
2: Вот, появилась такая новость.
3: Видимо, дети депутатов сказали: папа, алло.
2: А, да, наверное. Вот, Gmail в России заблокируют. Вот, короче, то есть в Госдуме ввели законопроект, который гласит, что за авторизацию с иностранной почтой будут штрафовать до 700 тысяч рублей.
3: А на авторизации где? Ну, потому что, допустим, чаты ЖПТ.
2: Да, чаты ЖПТ, короче.
3: Надо же через Gmail-овскую почту.
2: Ну, до свидули, все. До 700 тысяч рублей имеется в виду для юридических лиц, видимо, скорее всего. Потому что вряд ли физические лица смогут так выплатить такую сумму. Ну уж точно, ну не такие уж карательные меры. Ладно, смертная казнь, да? Ну не 700 тысяч, вы серьезно, что ли?
3: Ну, возможно, кто-то даже хотел бы, да, наконец, избавиться от того, что происходит таким образом.
2: Да, айтишник, ребят, просто убейте меня, все. Вот так они говорят.
3: Об стену.
2: Об стену меня, да.
3: Так, ну я даже не знаю, как... У меня, короче, две свадебные новости, значит, одновременно. Первая, московская...
2: Ты женишься? Ой, замуж уходишь, господи.
3: Был бы Ильнур, он бы наконец сказал, что сезон открывается, да, свадебный, возможно. Но мы не можем обратиться к нему как эксперту, к сожалению.
2: Да.
3: Так вот, в Москве, не где-то далеко, да, странная ситуация случилась, а у нас в России, в Москве, свадьба состоялась без жениха. Значит, ведущая Анастасия Михайлова, даже есть конкретная ссылочка на конкретного человека.
2: Проплатила тебе по-любому.
3: Она, значит, ей пришлось выкарабкиваться из этой ситуации. Когда
2: то есть жених не пришел на свадьбу?
3: Жених не приехал, да. Мужчина не успел приехать на свадьбу из-за обстоятельств, связанных с его работой. Вот так завуалированно написано. Несмотря на это, торжество все равно состоялось. Но ему пришлось участвовать в нем дистанционно. Телефон, с которого жениху позвонили по видео, поставили на штатив и, соответственно, вот... Гости к нему подходили, махали, поздравляли, видимо, и так далее. Невеста смогла пережить этот день почти без слез. Она назвала ее сильным человеком. Ну, ведущая, да, сказала, что наша невеста сильная. Ведущая ее партнеру, естественно, пришлось переобуваться по ходу, чтобы перестроить вечер и программу под новые условия. Вот. Любовь сможет все. Так говорили жених и невеста через телефон друг другу.
2: Классно.
3: На следующий день он все-таки удалось ему приехать в Москву, и пара расписалась. То есть они ЗАГС профукали, получается, да, в этот же день?
2: Прикольно.
3: Только банкет.
2: Ну, получается, они день в день должны были и расписаться, и, соответственно, праздновать. Да, весело.
3: Ну, как обычно, самолет задержали, не прилетел, что-нибудь такое.
2: Интересно. Эту же ситуацию теперь, значит, спроецируем на невесту. Невеста не смогла попасть на свадьбу. Смогли ли бы... Так же весело отдыхать гости, ведущая вести мероприятие, а жених махать, соответственно, своей супруге.
3: Не, ну а что, вначале выбираем заместителя НИЦУ невесты.
2: Опять же, мы не виноваты сами, что Наташка в СИЗО попала, да, как бы...
3: Через 15 суток встречаемся снова, да. Так, и, собственно, есть еще одна свадебная новость, коротенечко, из Индии. Вот там может быть все что угодно, мы знаем.
2: Да.
3: В Индии к дому невесты одновременно прибыли два жениха. Там ни одного в Москве, да, тут сразу два, о, все с родственниками, естественно, кортежем. Каждый заявил, что именно он должен жениться на этой невесте. Значит, ну, это, естественно, деревня, боком забытая,
2: это
3: Кхатауле.
2: Типа сватовство или что, или день свадьбы?
3: Это прям уже, видимо, свадьба. Естественно, между этими свадебными процессиями начался конфликт, который перерос в драку. Дело в том, что, значит, как так получилось? Отец девушки, невесты, он, как он оправдался...
2: Хотел одного жениха, а она хотела другого.
3: Он объяснял ситуацию полиции следующим образом. Мол, полгода назад помолвил дочь с 20-летним Прадипом Кумаром из соседнего района. Но
2: обозначили
3: за день,
2: дату.
3: Да, но за день до церемонии в семье жениха случилось, ну, кто-то умер, короче, да. И родственники Кумара сказали, что сообщать чуть позже вообще состоится ли свадьба. Все-таки траурное мероприятие, все дела. Он не дождался ответа, и, соответственно, быстро семья невесты нашла другого кандидата из другого села.
2: Батя молодец. Молодец.
3: Да, в итоге очень сильно хотел избавиться от дочери.
2: Да.
3: Очень сильно.
2: Да.
3: В итоге в деревне перед свадьбой разгорелась драка с участием родственников жениха. Вот. Но хорошо, что кто-то из местных позвонил по специальному телефончику, потому что выяснилось, что невесте 17 годиков. Понятно? Несовершеннолетняя. И там уже бате придется отвечать, что это он тут решил удумать. Да. И, соответственно, вот. Но она теперь в надежном месте под защитой
2: комитета
3: по защите прав детей.
2: Целая история, значит, для фильма. По-любому. Все в песнях, все в танцах.
3: Вот. Ну, много сразу людей приехало.
2: Сразу много людей.
3: Там еще и полицейские подтанцовывают.
2: Ё-моё, представь, какие съемки драки будут.
3: Летящий самолет, стреляющий без всех, мы помним, да.
2: Да-да-да. Короче, ребят, спецэффекты будут и в третьем часе утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Продолжаем слушать и кайфовать. Поехали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев, на полях Петербургского международного экономического форума за прошлый год принято более 53% новых ГОСТов. Всего было утверждено 1774 стандарта. В основном они относятся к высокотехнологичным отраслям промышленности. Глава Росстандарта указал, что ГОСТы в первую очередь нужны добросовестным производителям и потребителям. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства экономразвития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом.

0: многих жителей. Кроме того, на северо-западе области доставляет дискомфорт цветущая липа, создающая умеренную нагрузку для аллергиков. Серафимовичи, Михайловки, Камыши, Нежирновки и Елани. Пыление этого растения также продолжится до конца недели. 12 июня Минстрой подведет итоги межнационального голосования по отбору проектов благоустройства, которые будут в приоритетном порядке профинансированы в 2027 году. В Волгоградской области на выбор жителей региона были представлены 52 территории. За считанные дни до завершения голосования власти назвали проекты-лидеры. Сквер по улице имени Кирова, зона конечной станции скоростного трамвая ВГТЗ и территория в границах от улицы Константина Симонова и улицы 8-й воздушной армии. Лидеры могут измениться, так как голосование еще продолжается. Проголосовать за понравившийся проект могут все жители региона старше 14 лет на сайте za.городсреда.госуслуги.ру. В Волгограде при объявлении ракетной опасности управляющая компания обязана немедленно открывать подвальные убежища. Закрыть их будет можно только после отбоя тревоги. При угрозе атаки беспилотников это требование не действует. Жителям следует укрыться в помещениях без окон, например, в ванной или коридоре, а также избегать открытой местности и лифтов. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Зафорсилась, Дин.
4: Так.
3: Сообщение, которое, значит, заскриншотили. Вот, с очень необычного номера. «Привет, я Сидни Суиндни.

0: это мой левый номер, я тебя очень ловью. Пришли мне $800 на билет в Беларусь. Я приеду, и мы поженимся, я настоящая. Ну, чтобы никто не думал,
1: что... А фотки она скидывала свои знаменитые фотки?
0: Короче, ну и, соответственно, люди спрашивают, похоже на мошенников или все-таки это Сидни Суини?
1: Блин, со мной учился одноклассник, который очень всех убеждал.
0: Так.
1: Он был фанатом «Фабрики звезд» тогда, короче, в очередной там сезон, год за годом, сезон за сезоном. И он говорил, да я с Тимати переписываюсь.
0: С Тимати?
1: С Тимати.
0: Прикольно.
1: Я говорю, а как ты помнишь, что это Тимати? Ну, он мне написал, мне спросил, ты Тимати? Он говорит, я Тимати.
0: Ребят, ну не в 2026.
1: Он мне скидывал фотки. Я такая, ну ни у кого нет фоток Тимати, конечно.
0: Не-не-не, такое, конечно, не каждый да получит. Короче, ребята, уникальный контент ждет вас в этом часе. Это третий час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Помимо наших голосов еще услышите голос Александра Морозова. Как всегда, бу-бу-бу про автомобили. Это обязательно в прямом эфире в 9.15 плюс-минус.
1: А мне кажется, все представляют Александра Морозова, когда он начинает задвигать, значит, свои немножко ворчащие, да?
0: Да-да-да.
1: И там все там, там, там. И самокатчики-козлы тоже все там, фу. Вот. Мне кажется, он, ну, естественно, в скуфянской форме, да? То есть малки алкоголички с пятнами.
0: Да.
1: Колени пузырями на триконах.
0: На триконах.
1: Да? А вот. А если вы зайдете на сайт volgogradfm.ru, то там, возможно, мир перевернется, если честно, когда вы увидите фотку Александра. А если вы зайдете еще и
0: в личные,
1: его соцсети,
0: да, соцсети, да.
1: Возможно, все, Лысый Бразерс улетит из вашего сердца.
0: Дело в том, что когда Саня приезжал,
1: там окажется Александр.
0: Когда Саня приезжал к нам в Волгоград, и несколько раз мы были в автосалонах и так далее, проводили тест-драйвы совместно.
1: Там народ сбегал.
0: Народ реально говорил, что да, вот так выглядит такая с Александр. Они думали по-другому. Вот как голос иногда реально людей меняет, друзья, да, и кажется, что какой-то образ другой у человека. Вот, но мы как вот говорим, так и как слышимся, так и видимся, согласись, Дин?
1: Да, поэтому мы дед и тетка, правильно я понимаю, да? Сидим вот. Сейчас, нам принесут чай, мы будем хлебать из блюдца вот так.
0: Обычно именно у таких, как мы, спрашивают, вы последние в очереди? Так, что дальше есть?
1: Мы премся везде, только спросить, без талона. Да. Итак, друзья, значит, по афише. Давайте начнем анонсировать наш третий час утреннего шоу 3-4. Ну ты допивай, я же сказала, хлеба.
0: А, афиша. Хорошо. Короче.
1: Подожди, афиша есть.
0: Давай.
1: Да, начнем с нее. День России же грядет, естественно, 3 выходных. Что это, мы будем просто так прозябать на диване? Нет, это только нам с Олегом достается такая миссия. А вас мы приглашаем, например, в ТРЦ «Акварель».
0: Так.
1: Но не только на шопинг, а на тот самый концерт. В этот день сцена ТРЦ «Акварель» оживет благодаря талантливым детским вокальным и танцевальным коллективам нашего города. Вас ждут любимые песни, зажигательные танцы, красочные номера, атмосфера настоящего праздника. 12 июня в субботу, да?
0: Да.
1: Нет, это пятница.
0: Пятница, 12-я пятница, да.
1: 12-я пятница, да, 12-го в пятницу в 13:00. Это день выходной, на всякий случай, вдруг для кого-то
0: класс.
1: Это открытие. Поэтому please welcome.
0: Да, ну а мы же стартуем, друзья.
1: Поэтому please welcome отмечать День России.
0: Ух, выхватишь ты статейку какую-нибудь. Значит, ребята, стартуем в «Современном мире» шоу.
1: 3-4.
2: Класс. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград.
3: Реклама.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: Строишь дом себе каркасный? Кровлю хочешь закрепить? И еще сарайчик классный? Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Время, получается, начало 10-го, а я тут увидел у Дины на мониторе цифру 27. Это реально погода сейчас
2: и
1: в Волгограде?
2: Возраст, это не, ну, и не ключевая ставка, тоже хорошо.
1: Уже хорошо, да. Но однако же, что, 27 градусов сейчас?
2: 27 градусов за окном в Волгограде, абсолютно верно. Царит ясная солнечная погода на радость Олегу. Сегодня осадков не ожидается.
1: Что так сказала, блин?
2: Да. Властвует Олег над твоим давлением. Дует западный ветер со скоростью всего 2 метра в секунду, Олег.
1: Ё-моё.
2: Плюс 30 днем, это уже совсем скоро.
1: Да.
2: Плюс 18 ночью, вот там и выйдешь из сумрака, подышишь немножко. Завтра в четверг, Олеж, плюс 32 днем. Плюс 21 ночью, зато облачно с прояснениями.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
0: На Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «КВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Прямо сейчас начинается рубрика «Встречка», друзья, можно уже потихонечку дозваниваться, 39-101-5. Есть у нас классная история, это общение на автомобильную тематику, такая уже старая, древняя, добрая рубрика, в которой люди не только задают вопрос нашему автоэксперту Александру Морозову, но еще и сами делятся своим мнением. Поэтому, если что, не стесняйтесь, скоро Александр с нами тоже будет на связи. Надеюсь, что мы сегодня разгадаем какие-то тайны, что-то новое для себя узнаем, что-что, а я-то точно каждый раз открываю для себя что-то новое в мире автомобилей. Саш, привет тебе.
5: Да, привет-привет, сейчас откроем новое. Что у вас с осадками?
1: Нету у нас, все сухо, все жарко, 32, блин, и все, я плавлюсь.
5: Я вам искренне завидую, у меня плюс 15, и сутки уже дожди идут.
1: Да ё-моё, что ж такое?
5: Тебя еще чуть-чуть и смоет вообще город.
1: Ну, город
5: будем принимать сейчас звонки.
1: Угу.
5: Да, 39-101-5, это наш номер телефона, вы можете дозвониться, задать вопросы, либо высказать мнение. Вот, кстати, в такую погоду, как у меня, начинаешь задумываться о том, почему у нас так все с ливневкой. Понимаешь, вот по сути, если бы у нас...
1: Не только у вас, Саш, давай так. Не только у вас.
5: Но просто удивительно, да, что вот с советских времен нам досталась такая система ливневой канализации, которая заставляет нас еще и мыть дороги, понимаешь? То есть, как бы, то, что должно самотеком уходить, нам приходится еще замывать, потом застирывать, понимаешь, попылесосить, потом еще что-то. Ну, вот, я был, к примеру, знаешь, вот приведу пример, я был в Барселоне, когда я сильно удивился, у них так много камня, то есть, у них очень много тротуаров и так далее, мало зелени в плане вот именно газонов, а везде камень, камень, камень. И, блин, не грязно, понимаешь? Земли-то нет.
1: Вот, понимаешь?
5: Вот какой-то шок у меня даже, вот, понимаешь, это вызвало. Сейчас будем принимать еще раз, напомню, звонки 39-101-5. Мы говорим об автомобилях, на автомобильные темы. И обсуждаем конкретные машины, с вашими вопросами разбираемся. И мнение выслушиваем. Поэтому сейчас у вас есть возможность дозвониться. Делайте это, успевайте. У нас на пару радиослушателей время хватит.
1: Да, еще раз напомню, 39-101-5, номер телефона. Вот человек дозвонился, который как раз, когда мы общались, и соскочил телефон. Сейчас линия свободна, друзья, мы ждем вас в эфире. 39-101.
5: Сегодня мне, кстати, вопрос задали мне сегодня по поводу когда-то моего, а теперь твоего автомобиля. Вот этот мотор, который 1.6 Blue Core у тебя стоит на Юниэсе. Типа, долго ли он проживет? Я, честно говоря, вот сам выкатал там, что, почти 60, отъездил несколько лет. Могу сказать, что более экономичного двигателя у меня пока еще не было.
1: Да, это, наверное, да, здесь точно согласен.
5: Да, а что, сорвался, да,
1: человек? Не-не, есть человек, вот. Алло.
5: А давайте поговорим, алло.
6: Алло, добрый день.
5: Да, слушаю вас.
6: Я вас слушаю. Какой вопрос был, если вы прослушали? Слушаю радио, просто первый раз позвонил, услышал.
5: Не, у нас вопросов никаких нет к вам. Мы ждем вопросов от радиослушателей. Если есть что про машины спросить,
1: алло, да,
5: пожалуйста, если... Алло.
7: Алло, ну, Александр, здрасте.
5: Да, здрасте.
7: Сейчас я радио потише сделаю. Скажите, пожалуйста, в Жили Атлас, варианты еще какие можно посмотреть?
5: Ну, такого же размера, конечно, будет подороже уже, но там много разных вариантов. Если мы смотрим конкретно Atlas, попадают практически большинство кроссоверов более-менее нормального размера с моторами от 1,6 до 2 литров. И здесь надо смотреть уже конкретно по бюджету, что у нас пролезает, что не пролезает. И, наверное, я бы выделил отдельно, да, продукт Джили, который тоже, как бы, ну, вот, допустим, тот же Атлас, тоже есть к чему прикопаться. Хавейлы делают те же дарги. И у Чингана есть варианты. Ну, вот, собственно, и все. На этом все интересное заканчивается. Остальное это такое, как бы, либо платформы, больше вопросов вызывающие, либо это уж как бы совсем такой продукт, который меньше, либо очень больше, намного больше.
7: Спасибо. А минусы какие у Атласа?
5: Ну, мне не понравилось в динамике эта машина, могла быть намного веселее. И мне не понравилась все-таки вот эта тема с пластиком в салоне. Настройкой подвески я бы тоже не восхитился. Нормально. Ну, то есть вот это более-менее норм. А там у каждого возьми, и у каждого будет свой нюанс. Вот, допустим, я сейчас катаюсь на Dargo X. Тоже, вот вроде, казалось бы, машина, да, там со всеми блокировками, там со всякой так штукой, можно ездить по бездорожью. Ход подвески на обычной нормальной дороге мне полностью нравится. Но как только ты выезжаешь на пересеченку либо на брусчатку, ну, реально такое ощущение, что вот-вот сайлентблоки вывалятся, как будто линки отвалились. Вот, ну, блин, ну вы делаете машину для того, чтобы она была проходима. Ну, вы хотя бы там настроите по-другому, либо резинки другие поставьте. Нифига. Или же вот, например, там, не знаю, что возьми. Ну, возьми продукт Чингана. Жестковато. Управляемость, да, окей. Но комфорта хотелось бы поболее. Либо наоборот, на отстрел, как вот у Черри. Выезжаешь, на лежачих полицейских стойка раскрывается, и такое ощущение, как будто колеса отвалились под тобой просто. И вот, к сожалению, идеалити... Ну, тут не бывает. Поэтому, да, у «Атласа» есть нюансы, но я бы не сказал, что хуже всех. Ожидал просто чуть большего в плане динамики. Он выглядит-то борзо, а едет не так бодро, как хотелось бы.
7: Спасибо.
5: Не за что. Хорошего дня. Следующий вопрос принимаем. Он у нас будет заключительным. Быстрый вопрос, быстрый ответ. 39-101.5 у нас прямой эфир. Поэтому дозванивайтесь, успевайте, задавайте вопросы или мнение высказывайте. Если хочется что-то добавить к нашим разговорам в эфире, пожалуйста, ждем.
1: Да,
5: твой вопрос озвучить или
1: мнение. Если про «Атлас», да, может быть, вы сами являетесь владельцем несколько лет, то можете и высказать свое мнение. Алло.
5: Да-да-да.
6: Алло.
5: Да, слушаю.
6: Александр, здравствуйте. Вопрос такой. Мерседес Виана, 2013 год, полный привод. 651 мотор. Ну, говорят, проблематичный он. Что вы можете сказать?
5: Ну, у меня не было такого автомобиля в парке, потому что это уже как бы тема немножко другая. Мы берем там, допустим, бизнес-перевозки. Я наблюдал такую машину в транспортных компаниях по Тюмени. И могу сказать, что там с низкими температурами много вопросов было. Что касается капризный, он не капризный. Но давайте так. Если мы рассматриваем конкурентов, которые там где-то рядышком, например, японского производства, конечно, там вопросов в разы меньше. Но ценник плюс-минус тоже как бы не маленький. И если уж брать какую-то платформу, но это только альфарды, а это уже другой уровень, другие цены. Мне понравилось комфорт управления, да. По поводу моторов, тема с маслом бывает... возникает периодически. И если мы берем мощные версии, их вообще надо выгуливать, а это трассовые, скорее всего, вождение. Если мы разговариваем конкретно о проблемах, там, допустим, на дизеле, чаще всего, наверное, все-таки больше фактический износ бывает под вопросом. Вот этот вариант, особенно с топливной системой, стоит дорого. И ряд специфичных работ, даже тех, которые входят в регламент, они сейчас... ну, серьезно бьют по карману. И если вы не работаете в бизнес-перевозках, а держите его чисто для себя, ну, такая себе тема, как бы, сможете потянуть дальше, нет, это уже вопрос открытый.
6: Понял, спасибо большое. Ну, да, он так не... для трассы, там, для...
5: Да, да, он для чисто, он чисто трассовый, он для трассы и нужен. То есть, как бы, это перевозка именно вот на какие-то такие хорошие расстояния. Если мы будем сравнивать, допустим, ну, пусть возьмем даже по классу ниже, с мультивеном, мультивены ходят в разы дольше.
6: Спасибо большое.
5: Спасибо. Благодарю за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Напомню, друзья, что с Александром общаемся каждое буднее утро в 9.15. У нас есть повтор встречки в 13.15, 19.15 и на сайте volgardfm.ru. Раздел «Архив». Обязательно туда тоже заглядывайте, слушайте онлайн, либо качайте к себе.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
0: Реклама.
3: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
7: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
6: Подробности по телефону плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
8: Агат, продавай выгодно.
9: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Так-так, ребятулечки вы наши, красавчики вы наши и красотки. 9 часов 40 минут. Как могу, расписываю, да, тут, понимаешь ли, эфир красивыми словами, комплиментами в адрес людей, которые даже, может быть, не сильно-то и красивые, да? Посмотреть на себя в зеркало там.
2: Спасибо, Олег. Благодарю тебя.
1: Да я не тебе говорил, я говорил там людям, которые слушают нас, они такие думают, звонить, не звонить, 39-101-5, звонить, конечно.
2: Давненько не было комплиментов от тебя, Олег.
1: В твой адрес? В эфире?
2: Хоть где-нибудь.
1: Я тебе в личку
2: от души
1: кинул. Короче, человек даже не знает, чем мы...
2: Там даже не тебе комплимент, Олег.
1: Да, значит, человек не знает, чем мы разыгрываем, просто позвонил 39-101-5, но я напомню, что у нас в конкурсе «Откуда звук?» на этой неделе билет в космоклуб безлимитный. Безлимитный на целый день.
2: Это даже, вот, ну, казалось бы, надо радоваться детям, да?
1: Да.
2: Но на месте родителей я бы тоже веселилась и ликовала, потому что детей безлимитно на целый день... Да. Можно сдыхать. Утром пришел с открытием.
1: Да.
2: Сдал.
1: Да.
2: Ушел. Да. В 22.00 забрал.
1: Да. Также работают детдом, ребят, можно тоже туда. Да. Значит, ИП Романченко, Юлия Владимировна, друзья, вот наш спонсор 0+, ограничение по возрасту, в ТРЦ «Мармелад» на третьем этаже находится тот самый космоклуб, где есть и игровая комната, причем не просто игровая комната, уникальные космические локации, горки, батуты, аттракционы, миссии по спасению галактики. Здесь каждый ребенок может почувствовать себя настоящим космонавтом. Кто с нами на связи? Алло.
2: Доброе утро.
3: Алло, добрый день.
1: Да-да, кто это?
3: Ну, Роман.
1: Ну, Роман, хорошо. Ну, Роман, как настроение у тебя?
3: Отлично, рабочее. Работаю, жарюсь на солнце.
1: Жарюсь на солнце?
3: На крыше дома, наблюдая за видом Волги. Отлично все.
1: Хорошо,
2: да. Подожди, давай сейчас мы с трех попыток угадаем твою профессию. Ты промышленный альпинист?
3: Нет.
2: Ты трубочист?
3: Нет.
2: Ты Санта-Клаус или Карлсон?
3: К сожалению, или к счастью, нет.
1: Так.
2: Ты укладываешь черепицу? Ты кроешь крышу? Ты просто крышуешь кого-то?
1: Как ты оказался на крыше?
3: Это было в далеком будущем, в прошлом.
1: Подожди, Роман, давай так.
3: Нет, я монтажник вентилируемых фасадов.
1: О, красава, вообще тебе респект.
2: На всякий случай такие, вдруг суицид.
1: Слушай, в эту жару, наверное, там на крыше самая же жесть, да, вот сейчас уже начинается?
3: Да, самая жесть.
2: Как у тебя там, вентилируется? Макси, ой, господи, наш друг.
1: Роман.
2: Роман, ну Роман.
1: Да. Ладно, все. Мы, короче, что решили? Мы поставим сейчас песню. Мы слышали эхо. То есть где-то радиоприемник работает на фоне. Правильно же?
3: Ага. Вот. Ну, я слушаю вас.
1: Да. Короче, в чем прикол?
2: Ветер доносит,
1: да.
2: Судя по всему.
1: Смотри, у нас конкурс называется «Откуда звук?». Соответственно, надо, чтобы немножко прозвучал в эфире именно через радиоприемник вот этот самый звук. Сегодня песня. Надо отгадать, кто поет эту песню. Вот, она посвящена нашему
3: программе.
1: Хорошо, она посвящена нашему программному директору. Сделай, пожалуйста, приемник погромче, а потом убери звук, чтобы не было эхо в эфире. Так, внимание, скажи, кто же поет вот эту песню?
4: Ты

0: Андрей.
1: Ладно, хватит.
0: Роман, ну что
2: Ирина Аллегрова.
0: Ё-моё!
1: Абсолютно.
0: Ну, знали бы мы заранее, что позвонит Роман, мы бы поставили. Я сочиняю Роман.
1: Да,
0: Рома, Рома, Рома. А кто поет эту песню, Роман?
2: Ой, группа Винтаж.
0: Абсолютно.
1: Ты просто ты вообще...
0: Все, Роман идеальный напарник по караоке.
1: Да, да, да.
0: Ты все песни о Насте, наверное, знаешь?
1: Мало того, он еще знает. 12-175 номер в караоке еще.
0: Ром, ну мы тебя поздравляем, давай отмечать победу. Со своей... Какой этаж у здания, ну, крыша, это сколько?
2: 22 на 23.
0: Ух, так, держись
1: крепче. А моя любовь живет на 23-м этаже.
2: Это я нахожусь на лучшем ЖК в Волгограде, это ЖК «Урбан».
1: А, вот и реклама.
2: Живите уже в мечте.
1: Да хватит, успокойся уже.
0: Так, но Рома пока работает в мечте, а не живет, да, да, Ром. Но мы тебе хоть чуть-чуть давай добавим бонусов в виде...
1: А может, это жители попросили починить там, что-то там замонтировать. Ладно, хорошо.
0: Уже, да?
1: Отметим победу в эфире. Кричи название утреннего шоу 3-4.
0: Ну-ка.
2: 3-4.
1: Нормально. 3-4.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно, он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
8: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Короче, ребзики, тут сенсация подлетела. Очень прикольная история для тех ребят, ну и девчат, которые являются игроманами. Ну, то есть, игроманами в хорошем смысле слова.
3: Не лудоманами.
2: Именно вот, которые играют, там, понимаешь, там все дела, там любят всякие игрулечки, там Call of Duty, там вот это все
3: ага,
2: такое.
3: Ага, танки, так, все дела.
2: Танк, там FIFA, вот это все такое.
3: Три ряд, да. Sims, электроника, волк ловит яйца.
2: Короче.
3: Тетрис.
2: Смотри, суд вправе учесть стоимость игровых аккаунтов редких персонажей из кино при разделе имущества супругов, заявляют юристы. Это очень смешная фигня.
3: Чего только не делили, да?
2: Вот, и вот, пожалуйста. Ну, на самом деле, немалые деньги-то вкидываются некоторыми...
3: Ну, прокачанные персонажи.
2: То есть, получается...
3: Хотя, с другой стороны, это же может быть и причиной развода, давайте так. Когда вся зарплата уходит в ту сторону.
2: Если профиль прокачивался и пополнялся за счет общих денег семьи, второй супруг может смело претендовать на денежную компенсацию. То есть, легендарные ножи и редкие скины теперь официально могут стать предметом судебного спора, что, конечно же, не может не радовать.
3: Ну, то есть,
2: особенно вторую половинку, которая такая, да сколько уже можно?
3: А прикинь, я такая, я забираю у тебя игровой персонаж и убиваю этого.
2: Можно
3: его убивать в игре? Ну, так, чтобы на кон... Делит. Не сохраните его.
2: Не сохраните его, да, прикинь. То есть, типа, раз и все, до свидули. У-у-у, это жесткая месть.
3: Или распродать. Ну, там же тоже можно, да, вот это?
2: Ну, наверное, что купил, то продал, да, типа. А, да, смотри, какой крутой топорик, им можно убивать зомбаков.
3: Нет, я на него копил полжизни.
2: Не, ну,
3: да,
2: реально,
3: из-за него мы и развелись.
2: Я когда узнал, сколько стоит в танках, ну, вот это...
3: Броня
2: там. World of Tanks, там, как прокачу танки, и что для этого нужны реальные деньги. Я когда узнал, сколько...
3: Там проще, ну, дешевле купить настоящий танк иногда, нет?
2: Я пришел и жене прямым текстом сказал, что у нее классный муж. Она почему? А она не может понять, почему. Потому что нет никаких...
3: Какой? Потому что я не вкидываю туда деньги.
2: А она говорит, потому что я не играю в The World of Tanks вообще. Она такая, фух, слава богу. Я искал просто суммы. Я искал суммы какие там про... Она такая, да ладно, серьезно? Я говорю, да, прикинь. Так что моя бесплатная версия Call of Duty вообще рядом не стояла.
3: Пиратские истории. Так, значит, смотрите. Собака по кличке Софи работает в службе безопасности аэропорта Окленда, Новая Зеландия.
2: Ну, это нормально, работа для собаки. Так.
3: Такая лабрадорчик, молодой лабрадорчик. В один из дней она вывела на чистую воду четверых нарушителей. А теперь давайте посмотрим, что же они нарушили.
2: Что нарушили?
3: Собака учуяла кое-что интересное и запрещенное в сумках и карманах трех пилотов и одного пассажира.
2: И одного пассажира.
3: Пилоты ОПГ. Везли салаты из свежих овощей.
2: Серьезно?
3: Бананы и сэндвич с курицей.
2: Ё-моё.
3: А в кармане пассажира бдительная Софи обнаружила... Беттель, ну это, видимо, какая-то еда, завернутый в банановые листья.
2: Ё-моё.
3: Всех людей, пытавшихся везти в страну незадекларированные продукты, оштрафовали каждого на 400 баксов.
2: Нормально она так поработала.
3: Особенно должно быть стыдно пилотам, которые обязаны знать, что незаконно ввозимая в Новую Зеландию еда может привести к заражению окружающей среды.
2: В Новой Зеландии вообще
3: людей
2: особая тема.
3: Людей и животных вредителями или болезнями.
2: Как и с Австралией, да, там типа там нельзя вводить новые формы жизни,
3: и
2: как
3: вот
2: на
3: Софи,
2: планету.
3: Да, и у Софи теперь есть фотка на салат. Фоне, так сказать, запрещенный контейнер с салатом. Там реально, я вот вижу, авокадо, цветная капуста.
2: Казалось бы.
3: Брокколи, перчик, там
2: я
3: что-то
2: думаю,
3: такое.
2: Что нормальный, короче, пилот думал, да что тут
3: я
2: такого?
3: Я на ЗОЖ.
2: Обычный салат.
3: Интервальное питание там, я не знаю.
2: Да, как-то
3: по
2: так.
3: Колораж считаю.
2: Слушай,
3: вот
2: давай
3: раз.
2: Не будем больше, Дин, вот эту вот фигню, серьезно. Зачем ты про еду говоришь, когда мне до еды осталось еще несколько часов?
3: Получается, это собака-крот?
2: Собака-крот. Да, какая-то такая история. Да. Впереди 4 часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Продолжим беситься в эфире.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодина. В эфире новости. Сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект об отмене обязательной оценки регулирующего воздействия для нормативно-правовых актов в сферах электроэнергии и газификации. По словам сенатора, технические акты в этой сфере уже проходят обязательную техническую экспертизу, а дополнительная процедура лишь затягивает их принятие на длительный срок. Законопроект предлагает исключить электроэнергетику и газификацию из сфер действия федерального закона об обязательных требованиях. Это позволит отменить необходимость проведения ОРВ для нормативных актов в этих отраслях и ускорить процесс согласования. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам

0: изолировал их. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. С 10 июня в Волгограде стартуют мероприятия ко Дню России. Основные события запланированы на 12 июня. В Центральном парке в 10 часов начнется забег с флагами России. Также в парке пройдет выставка ретро-автомобилей. В этот же день пройдет открытие сквера Симбирцева после реконструкции. А вечером в амфитеатре с 18 до 20 часов пройдет бесплатный 2-часовой трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду с 17 до 19 часов состоится праздничный флешмоб. Полный список мероприятий по районам доступен на сайте мэрии. В Институт архитектуры и строительства ВУЛГТУ доставлен уникальный столб. Металлический столб изготовлен на заводе «Баррикады» в 1945 году. Подобные ему ограждали вместе с декоративными решетками проезжую часть проспекта Ленина и были частью архитектурного облика послевоенного Сталинграда. Артефакту, отлитому в год Победы, решили дать новую жизнь. Его установят на территории вуза, рядом разместят QR-код, ведущий в цифровой архив с уникальным фото и видеоматериалами. Также авторы идеи разрабатывают квест по поиску аналогичных исторических символов по всему Волгограду. Проект не только послужил благоустройство, но и укрепит связь между поколениями архитекторов и строителей Волгограда. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Представьте себе, стоит Микеланджело такой перед куском мрамора и говорит, ну что, пора пилить контент, говорит. Вот, короче, мы тоже готовы напилить вам, ребятки, контенту. Вот, 4 часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Стартовал прямо сейчас.
3: Кто-то только просыпается, кто-то только приехал на работу, кто-то уже вышел
2: из себя на работе.
3: С кабинета директора, может быть, там после совещания. Так вот, друзья, мы сейчас будем, знаете, некими буферами, которые впитывают себя весь негатив, как классно. Губка.
2: Я люблю буфера. Ой,
3: обратно раздавай исключение. Мы как те деревья, мы забираем углекислый газ, отдаем кислород.

0: Нифига себе, ты, блин, о себе мнение какого.
1: Всякие, ну, тебя что, поленом никогда не называли, Олег? Тоже мне. Так. Ты дуб, береза, кто ты? Ясень мой.
0: Тогда ты спроси у меня что-нибудь. Короче.
1: Ну, не клен кудрявый точно.
0: Это 100%. Вот, значит, что у нас есть в этом часе? Рубрика «Живи с этим». Это про интересные факты, прогноз погоды тоже будет, а также конкурс «Нейрокод» и «Сенсация с курьезами».
1: И афиша! Значит, друзья, где можно хорошо провести время, знаете ли, как будто культурно.
0: Так.
1: И как будто немножко накидаться. Есть такая фишка. Это... Маркет, который называется...
0: Я тебя это слышу, про накидаться. Что такое происходит?
1: Ну, я и не пойду.
0: А, ну ладно, честно. Хорошо, так.
1: Не, не потому что мероприятие плохое, просто у меня занято уже этот денек. Маркет «Вино, винил, винтаж». В ресторане «Волгоград» пройдет большой атмосферный маркет, где встретится музыка, стиль, винтажный, естественно.
0: 3В, правильно?
1: Гастрономия.
0: Да.
1: Или гастрономия?
0: Гастрономия, наверное.
1: Хотя... Там и спросите, да, придете точно. И спросите, обязательно. Хотя там не будет ведущих, как мы выяснили, да. Поэтому, может, и не и может, и не у кого. И, конечно же, будут вещи с историей. На маркете виниловые пластинки от частных коллекционеров города.
0: Гастрономия.
1: Коллекции...
0: Просто поправил. Ну,
1: На О?
0: Да, ты правильно.
1: Все, значит, правильно сказал. Коллекция винтажа 80-х, 90-х и нулевых от «Уплыли». Раритетные новые книги, азиатский стритфуд и булочки. Вау. Так, лекции будут, они будут бесплатные, но по регистрации, поэтому заранее вы как погуглите афишу, обязательно зарегистрируйтесь. Винтаж, как выбрать и с чем носить. Феномен сериала «Очень странные дела». Как выбрать первый проигрыватель и пластинку от нашего хорошего знакомого Константина Щепаченко.
0: Да, да.
1: Да, винные дегустации будут, естественно. И проект «Вино и винил» в гастробарисе закрыла. Это уже вечериночка вечером с 19:00. Напомню, все будет происходить 14 июня, воскресенье. Маркет будет достаточно длительный, поэтому приходите в любое время с 12:00 до 21:00. Вход свободный, Мира 12.
0: Да, напомню, что мы против алкоголя в целом, сигарет, вейпов и прочих радостей, по вашему мнению, жизни.
1: Ну, мы, ребята, в возрасте, поэтому против винтажа ничего против не имеем.
0: Винил тема. Вот. Ну, а прямо сейчас стартуем. Слушай, родной Волгоградская.
1: Кто не накопил на винир, идите на винил.
0: Только винил себе не ставьте вместо виниры. Короче, на самом родном мире это шоу...
1: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
2: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури «Мантиоса» 58,90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Мы в рамках прогноза погоды отправляемся путешествовать, друзья, не редкость что. Так вот, прямо сейчас куда-то мы поедем в очередной раз. Что, Дина, у тебя?
3: Так, я отправляюсь в Бурунди.
2: В Бурунди?
3: В Бурунди.
2: Бурунди.
3: Бурунди.
2: Бурунди.
3: Да, я же Дина.
2: И там
3: Бурунди. Так вот, на карте, конечно, отмечен лишь один городок под, видимо, небольшой страной, да, локацией Бурунди. Там есть Бужумбура.
2: Он прикольный.
3: В Бужумбуре на данный момент плюс 26.
2: У тебя звучит как еда. Вот, у меня же как болезнь в Испании. Л-эстартит. У вас Л-эстартит. Прописываю вам вот такие
3: не таблицы. Не чихайте.
2: 22 градуса там сегодня тепла.
3: Так, что касается погоды в Волгограде, у нас плюс 28, ясная погода, осадков сегодня не ожидается, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду, днем до плюс 30, ночью до плюс 18. Завтра в четверг ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 32 днем и плюс 21 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. У специализированной застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: эфире на Волгоград-ФМ.
1: А вот и рубрика «Живи с этим», друзья. Интересных фактов накидаем вам сейчас, ну, хотя бы парочку точно будет. Внимание, что же мы сегодня вам приготовили?
2: Давай, тебе чернушное что-нибудь?
1: Мы в эфире в дневном, Дин, если что. Не ночной, напомню тебе.
2: Не ночной, ладно. Да. Тогда про грибы.
1: Про грибы нормально.
2: Так, обычно наземные грибы распространяют свои споры пассивно. Они разносятся воздушными потоками. Угу. Но в условиях полного безветрия...
1: Это ты дурак, нет, это я дурак, нет, это ты дурак, нет,
2: это... А, споры. Ну, спасибо. Для кого не дошло, вот, да, я поясню. Но в условиях полного безветрия, когда полный штиль наблюдается, так. Что делать грибам?
1: Да,
2: чтобы
1: согласен.
2: Не сдуться, так скажем. Они и сами, оказывается, способны менять погоду.
1: Ё-моё.
2: Наблюдение за ростом вешенок и грибов шиитаки с помощью высокоскоростных камер и последующее математическое моделирование показали, что грибы выделяют водяной пар, охлаждающий воздух и создающий конвекционные потоки. Такой миниатюрный ветерочек способен поднять споры и перенести их на некоторое расстояние.
1: Прикольно.
2: Соответственно, грибница разрастается.
1: Слушай, ну то же самое и люди делают, получается. Периодически создают ветерок. Ну, не только. Так, значит, что касается, значит, нашего эфира, друзья, продолжаем.
2: Пойду форточку открою.
1: Короче, на заре существования App Store, магазина, да. Приложения для iPhone.
2: То есть, когда Джобс собирался в гараже?
1: Да, ну, видимо, заре? Да. Короче, ну, в App Store, да, появилось приложение под названием I'm Rich.
2: Я богат?
1: Стоимостью $1000.
2: О, прикинь. То есть... Могли позволить себе это приложение. Там внутри ничего не было.
1: Смотри, максимально разрешенная цена на тот момент. То есть там были ограничения по цене. Приложение не выполняло никаких полезных функций, выводя на экран только светящийся красный кристалл и текст.
2: Что ты можешь позволить себе?
1: Я богат, я заслужил это, я успешный, здоровый и счастливый.
2: Еще вот блиновской не было уже.
1: Аффирмации уже продавали за $1000.
2: Абсолютно.
1: Короче, Apple, конечно, удалила приложение спустя сутки, поняв, что это чистой воды мошенничество. Но за это время его успели купить 8 человек.
2: Ого!
1: $8000 кто-то поднял.
2: Нормально.
1: Только двое из которых затем оформили возврат.
2: Угу.
1: Прикинь, ну, то есть, ну, такая вот история с точки зрения самых дорогих приложений в рамках...
2: А сейчас просто непонятно, сейчас же подписки. То есть, помнишь, раньше покупались, вот, один раз купил, и все.
1: И все нормально,
2: и юзаешь всю жизнь. А теперь... Вечная кабала.
1: Вечная кабала. Вот, они поняли, что пролонгированное, значит, лоховство лучше,
2: да.
1: чем разовое. Ребята, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Кот с Радиком на Волгоград FM.
1: Так, ребят, вот он, конкурс под названием «Нейрокод». Естественно, есть песня, она же загадка. И есть классный приз. Мы можем его вам предоставить, если вы дозвоните.
2: А можем и не предоставить, если не захотите.
1: Ну...
2: Хотите, просто позвоните, выиграйте нам с Олегом приз.
1: А, да, такое тоже бывает.
2: Ну, это, знаете, как бывает, в тир приходит вот этот молодой человек.
1: Да, да.
2: Перед девочкой повыпендриваться. Да. И выигрывает ей плюшевого медведя.
1: Да, мы за благотворительность, ребят, тоже, да, здесь, если что, топим. Вот, прямо сейчас можно звонить по номеру 39-115. У нас есть классный подарок от спонсора. Это Волгоградский планетарий. Два билета на полнокупольный концерт «Невесомость» для лиц старше 12 лет. 19 июня в 19:00 под куполом планетария мировая классика и известные российские хиты обретут новое звучание благодаря элегантным аранжировкам. Полнокупольное шоу позволит погрузиться в состояние легкости, эмоционального полета, космическую атмосферу, приходить отдохнуть и получить незабываемые впечатления.
2: А что случилось, Олег?
1: Я что? В конце. Плюней она.
2: Звезда упала, что там, или зуб вылетел, что со скоростью кометы.
1: Я поржу на тобой, если у тебя такой зуб вылетит однажды. У меня вылетал, что ты теперь?
2: У меня микрофон, мне несколько раз вышибала.
1: Серьезно?
2: Я, ну, причем бывало так, что приходилось, то есть мой доктор то кашлял, ну, не так, чтобы прям вообще отлетел.
1: Ну, понятно.
2: Но скол, типичная скол. История. Поэтому я шикарно отсвечиваю на дискотеках в ультрафиолете, а всегда супер видно виниры, пломбы и вот это вот все.
1: Да, есть такое.
2: Да. Поэтому, вот. Дамы и господа, передаем привет, да, всем стоматологам.
1: Алло.
2: И ждем вас в эфире.
3: Добрый день.
1: Да, кто это?
2: Имя, назови имя, герой наш.
3: Здравствуйте, это снова я, Роман.
1: Роман.
2: Ром, тут такое дело, Роман Пикус. Мы тебя хорошо запомнили, Роман Пикус. Ром, у нас можно выигрывать раз в 3 месяца. И как бы 3 месяца за это время еще не успел пройти.
1: Но Роман понравилось выигрывать, это нормально, это же не грех, правильно?
3: Я решил брать все от жизни.
2: Так ощущение, что последний день сегодня в твоей жизни.
1: Я так за ипотекой сходил однажды, ага. Ладно, Ром, спасибо большое, что дозвонился. Тебе огромный респект, спасибо еще раз за то, что вот такой смелый.
2: Не забудь надеть панамку на своем 23-м этаже.
1: Да, жесть, человек на крыше перегрелся. Вот.
2: И звонит нам, да, каждый раз?
1: Не, хорош, хорош, Ром, молодец. И напомню, друзья, что 39-101-5, вот такой наш номер телефона. Есть также Макс Телега, это 927-522-101-5. Там тоже можно, соответственно, что поиграть, но прежде давайте все-таки выйдем в эфир человека, который еще не играл. Алло.
4: Да, здравствуйте.
1: Да, кто это?
2: Как зовут тебя?
4: Алло, алло.
1: Да-да, привет, как зовут?
2: Ты Роман?
4: Да. Нет, я Александр.
2: Супер.
1: Саш, как настроение у тебя в целом?
4: Нормально все, на работе работаю.
1: А ты где работаешь, что делаешь?
2: А ты не с Романом работаешь?
4: Не-не-не, не с Романом. То есть я в квартирах работаю.
2: Вот, он на крышах, ты в квартирах.
1: Ты квартирник, получается,
4: да.
2: Ты домушник, ты форточник,
4: нет,
2: медвежатник.
1: Нет. Медвежатник в берлогах. Че у тебя горячо?
4: Нет, я отделочник.
1: Прикольно.
4: Отделываю.
1: Прикольно.
2: Да с тобой лучше не спорить, ты отделаешь как надо.
1: Мы по пятницам на тайском боксе тоже отделаем. Ладно, короче, смотри, Саш, мы тебе поставим сейчас музыку. У тебя есть радиоприемник, очевидно, ты нас с помощью него послушал.
4: Да, есть, только у меня с задержкой, потому что я через интернет слушаю.
1: Нормально, задержка это хорошо, как говорила моя жена. Давай так, смотри, у нас есть возможность прямо сейчас поставить для тебя песню, пусть с задержкой, но все же, скажи, пожалуйста, что загадано в этой песне, потому что на самом деле для нас это тоже будет секрет, будем отгадывать вместе с тобой. Пусть даже есть небольшой паузы, но мы тебя выведем в эфир и надеемся на правильный ответ. Внимание, поехали!

0: Hey!
1: Вот такая вот...
0: Александр, hey!
1: Иишная...
0: Что там, про что загадка была?
1: Загадка. Сейчас он послушает.
0: Скажи
1: подожди,
0: нам.
1: Подожди.
0: А, задержка.
1: Задержка, да, пока. Прикинь, задержка, но он не сказал сколько. 6 лет. Ребят, тут такая тема. Что скажешь, Саш?
2: Вообще ничего не могу сказать.
1: Нормально.
2: 33 богатыря только, да.
1: Да.
0: Ну,
2: чешуя, как жар, горят.
0: Только они в букваре горят.
1: Горят вот это вот.
2: Это 33 буквы.
1: Ну, конечно же! Ну ты че, ну ты...
0: Фух, Саня, мы думали, что ты, в школу тебя не водили, сразу в квартиры начали, по квартирам таскать. Все, молодец, Саша, сориентировался.
1: Не поступил, да? Ладно, Саш, ну давай отметим победу в эфире. Прокачи название нашего утреннего шоу. 3-4.
2: 3-4.
1: Да что за молодец-то!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: звезды. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Прямо сейчас, ребятушки, сенсации, курьезы, интриги, расследования и прочее. В общем, все то, что вы так любите. Хорошо, что не играет на фоне еще и музыка из криминальной России для людей, которые выросли, как и я, на этой самой передаче. Окрошечная инфляция оказалась ниже официальной. Радуемся, ребя.
3: Действительно крошечная.
2: Так, да, теперь она не окрошечная, а крошечная. То есть чуть-чуть.
3: Подожди. Всегда есть пункты со звездочками.
2: Да.
3: Это, знаешь, типа шоколад подешевел.
2: Да.
3: А по факту плитку просто в весе уменьшили.
2: Да.
3: Да? Ну, вот
2: нет.
3: Это вот, тем более. Не 100 здесь... граммов, а 75. А, здесь, может быть, просто достали... Ну, типа, вы же вот половину не едите окрошку с колбасой, а достали колбасу оттуда.
2: Нет, нет, все нормально. То есть есть прям реальный окрошечный индекс традиционный летнего, главного летнего супа. Угу. На самом деле, и тебе, как вегану, по-моему, тоже вполне себе можно есть. Просто ингредиенты немножко отличаются от стандартных, да? Хотя,
3: просто достали яйца,
2: Ну, то есть огурцы в кефире.
3: Есть, да.
2: Короче, любители квасной окрошки могут слегка расставиться, так показали подсчеты. За год ингредиенты для этого блюда подорожали всего лишь на 2%, хотя всего обещали гораздо больше.
3: Опа.
2: Вот такая вот история, друзья. Огурцы, помните, в какой-то момент поднялись в цене до 500 рублей, даже выше местами.
3: Все хорошо, думали, что кто-то нарушает такие обещания.
2: Да, да, ребята. Такой инфляции не ждите, сказала Набиуллина.
3: Так, у меня новость такая, которая больше трогает... Ну, как тебе сказать, конкретных персонажей. Угу. У тебя же дети-подростки.
2: Да.
3: Сложный возраст. У тебя, получается, кризис среднего возраста. У них пубертат.
2: Да.
3: Жена в шоке. Она в шоке. Просто между двух огней.
2: Да, есть такое.
3: Фляга свистит у тех и у этих.
2: Да.
3: Так. Значит, смотри, часто ли есть такое, когда ты пытаешься, наоборот, немножко подстебать, вот зная, как будут реагировать твои дети, немножечко позлить и так далее. Ну, ну, как-то батя может что-то выпендриваться?
2: Может, конечно, палкой в эту вот, в клетку, ну, тыкать в этого, в годзиллу эту, блин, так.
3: А так, значит, смотрите, естественно, многие подростки жалуются на то, что родители их бесят, вечно смущают, да, вот. Мне почему-то иногда родители своим поведением заставляют смущаться детей, да, им стыдно за нас.
2: Так.
3: За вас, точнее. Так вот, значит, герой нашей истории, он взял свою дочку-подростка, мол, пошли на пляж, все, лето, прикольно. Кусочек жара.
2: Пранк от пахана, правильно?
3: Да, пранк от пахана, естественно, вот.
2: Возьму на заметку. Давай, я записываю. Угу. Так.
3: Значит, он решил сделать так, чтобы ребенок захотел сгореть от стыда. Не под солнцем, без СПФ, а от стыда. Он, естественно, начинает раздеваться, и, соответственно, выяснилось, девочка поплыла от стыда, когда увидела, что батя облачился в плавке с леопардовым принтом. Точно такой же расцветка была ее купальника. То есть он решил, что сегодня мы выбираемся на пляж Family Lo. А у него еще, знаешь, такие плавки не шортами, а прям плавочки-трусики.
2: Понятно,
3: вот
2: да,
3: это,
2: жестко,
3: вот
2: да.
3: Эта история. Ну, естественно...
2: В целом, да, какого бы они цвета не были, уже как будто бы немножко кринжово, да?
3: Я видела ролик качков.
2: Так.
3: Ребята прям сильно раскачаны.
2: Так.
3: То есть мощь. То есть их точно нельзя обвинить там в какой-то пропаганде,
2: так.
3: в женственности и все, во всем остальном. И они специально снимали ролик. Они приходят в зал, и все в леопардовых лосинах.
2: Да, я видел такое, да.
3: В леопардовых лосинах,
2: да, на самом
3: велосипедках.
2: Деле.
3: И да. Никто им, естественно, ничего не посмел сказать. Но они снимали, естественно, реакции.
2: Да.
3: Других гостей зала.
2: Дочь в шоке, краснеет, причем и от солнца, и от стыда.
3: Ну, батя... надо сказать, леопардовый принт хорошо смотрелся и на ней, и на бате.
2: Ну,
3: они
2: вот.
3: Такие смуглишь.
2: Пожалуйста, оба. Класс. Семейный лук, это всегда здорово, друзья.
3: Вот. Знаешь, такие флинстоуны, только современные.
2: Прикольно. Короче, пранк удался. Мы же прощаемся с вами, друзья, до завтра. Говорят, завтра финальный рабочий день на этой неделе. С вами была Дина Косичкина.
3: Я надеюсь, что завтра не будет опровержений.
2: Это обидно будет. Нет, да. День России, мы отмечаем, да. Соответственно, что правильно, как выходной.
3: Да, все, Дина Косичкина, Олег Шарапов.
2: Всем пока.
3: Пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российская вакцина от аллергии на амбрузию, вызывающая около 30% всех аллергических заболеваний, готовится к доклиническим исследованиям. Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, они начнутся в будущем году. Прототип вакцины уже доказал свою высокую эффективность и безопасность в экспериментах. При успешных результатах доклиники ученые перейдут к клиническим испытаниям. Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может пройти осенью, сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил уверенность, что Центробанк учтет прошлые ошибки и не допустит казусов, из-за которых предыдущее онлайн-голосование было отменено. Эти изменения являются частью масштабного обновления банкнотного ряда Банка России последних лет, в рамках которого уже были введены купюры в 200 и 2000 рублей, а также обновлены дизайны 100 и 1000 рублей.

0: природном парке Щербаковский учителя и ученики Верхней Добринской школы провели экологическую акцию, очистив от мусора берег Волгоградского водохранилища в районе залива Козья Балка. Добровольцы собрали большое количество пластика, стекла, упаковки и синтетических веревок. Весь мусор был вывезен на полигон. Сотрудники парка поблагодарили участников за вклад и сохранение природы родного края. Подобные мероприятия улучшают экологию и формируют бережные отношения к окружающей среде. Волгоградская область стала первым регионом России, который начал разработку комплексной цифровой экосистемы для управления лесным хозяйством. Этот проект был представлен на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде и уже получил поддержку федеральных властей, а также вызвал интерес у других субъектов страны. Завершение разработки этой экосистемы запланировано на конец текущего года. Ожидается, что внедрение платформы поможет решить ключевые задачи федерального проекта сохранения лесов, включая предотвращение пожаров, обеспечение прозрачности лесопользования и увеличение площади лесовосстановления в регионе. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Когда австралийцы и мексиканцы встречаются в Лос-Анджелесе, обычно получается либо кино про ограбление, либо нечто, по чем пляшут даже те, кто клялся, что у них сегодня нет танцевальное настроение. Up Now и The Warning вышло и то, и другое. Трек, который зрел больше 10 лет, кстати говоря, с тех пор, как Empire of the Sun наткнулись на... точнее, в Мексике на трех сестер с гитарами и мечтами о большой сцене. Сейчас эти мечты выросли в нечто на двух языках, с панк-драйвом и пульсом, ну вот, которого, знаете ли, ноги забывают, что такое гравитация. И, кстати, о полетах. Сегодня еще-то среда, 10 июня, чем я вас и поздравляю, день, когда до выходных еще далеко. Хотя как далеко, вообще очень близко, сегодня и завтра, и все, а потом очень длинные выходные, ну как длинные, три, целых три дня выходных. Мы этому с вами очень рады, дорогие друзья. Ну а впереди у нас новый музыкальный час, Алекс Уоррен появится, также группа Disturbed, Инна и Рехаб, Сабрина Карпентер, Зейн и Дынова, кто еще. Так что оставайтесь с нами на волнах Волгоград FM. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +18.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Если бросить в кастрюлю палящее солнце, добавить ложку безудержного веселья и щепотку лени, когда даже пальцем шевелить не хочется, получится тот самый суп, который обычно едят на пляже Ибицы в 4 утра. Правда, на кухне сейчас только гречка, но звучит это блюдо именно так. Не пригорайте, друзья мои. Dub Dogs Roof Time Golden Summer в середине часа. Ну а далее проведем время в компании Богдана Медведя, его новиночки Broken Heart, а также Hugely Salt'а и композиции Jamaica.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрата. Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Говорят, что золото и динамит – опасное сочетание, но по сравнению с попыткой пройти по прямой линии под этот трек – это просто детская забава. Главное правило – если ноги начинают жить отдельно от тела, значит, чистота правильно. Avon Roxton выпустили сингл в феврале, когда за окном еще было холодно, но в колонках уже жарко. Vertigo на Волгоград FM – саундтрек к моменту, когда хочется упасть, но продолжит падение вверх. Крепче держитесь за диджейский пульт, друзья мои. Точнее, я буду за него держаться и вам вот эту вот эстафету передавать. После паузы легендарная группа Linkin Park с не менее легендарной композицией What I've Done. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Град ТФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства экономразвития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малайзийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малайзийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. В Госдуме предложили установить единые правила сокращения рабочего дня в жару. При температуре на рабочем месте свыше 28 градусов по Цельсию рабочий день должен сокращаться на 1 час, выше 29 градусов на 2 часа, а с дальнейшим увеличением сокращения по мере роста температуры. Мера особенно актуальна для строителей, транспортовиков и работников ЖКХ и сельского хозяйства, так как в жару возрастает риск тепловых ударов. Также предлагается использовать гибкий график, переносить нагрузки на утро и вечер и обеспечивать персонал питьевой водой. С 11 по 15 июня в волгоградских медучреждениях изменят режим работы с пациентами. При этом жители региона гарантирован полный объем медицинской помощи. Как сообщает облздрав, кабинеты неотложной помощи и инфекционные отделения будут открыты каждый день. В Волгограде и Волжском они будут принимать с 8 до 17 часов. В районных больницах с 8 до 15. Травматологические пункты и бригады скорой помощи станут работать без перерывов и выходных. В Волгограде при объявлении ракетной опасности управляющая компания обязана немедленно открывать подвальные убежища. Закрыть их будет можно только после отбоя тревоги. При угрозе атаки беспилотников это требование не действует. Жителям следует укрыться в помещениях без окон, например, в ванной или коридоре, а также избегать открытой местности и лифтов. Как пишет «Высота 102» в Волжском и Волгоградской области, подписано постановление о старте купального сезона. В связи с продолжительным паводком городской пляж официально откроется лишь с 25 июня, сообщается в мэрии. Отмечается также, что на текущий момент подготовка городского пляжа к купальному сезону практически завершена. Приведены в порядок раздевалки и душевые, установлен питьевой фонтан, смонтирован светодиодный экран с показателями температуры воздуха и воды. После открытия муниципалитет обеспечит здесь постоянно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налоговой сдержки и экономическая реклама. Бизнес-среда на Волгоград ФМ.
2: 12.06 в городе Герои. Да, совершенно верно. Это программа «Бизнес-среда». А называется она так, потому что выходит в среду. Ну, еще и потому, что здесь мы общаемся на бизнесские дела. Именно так я это называю. Как обычно, мой сведущий Евдоким Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе большой.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну и у нас сегодня в гостях Александра Рыльцева, SMM-стратег, маркетолог и руководитель SMM-агентства. Привет тебе, Саш.
4: Привет, привет всем.
2: Я думаю, что вначале нужно вообще пояснить непосвященным, что такое SMM. Это что, это сама мясо маринует или что-то в этом роде?
4: Всем еще раз добрый день. Вообще, SMM – это продвижение в социальных сетях. На самом деле, есть очень много различных подразделений маркетинга, да, то есть диджитал-маркетинг, наружная реклама и так далее. То я именно специализируюсь на продвижение в социальных сетях. И, соответственно, SMM – это social media marketing, поэтому будем об этом сегодня говорить.
3: Да, Александра, расскажи, какие вот мы сейчас находимся, я так понял, на таком переломе неком, да, меняется направление, меняются каналы продвижения в интернете. Что сейчас актуально, что сейчас работает, а что уже не работает?
4: Ну, на самом деле, сегодня уже недостаточно вести социальные сети, сегодня уже очень важна стратегия и система продвижения. Если мы говорим про российские площадки, которые сейчас очень актуальны, это ВКонтакте, это у нас с вами Макс и еще Авито, он тоже классно работает в некоторых сферах. И хочу сказать, что самое главное, это не то, не площадка, не то, как вы ведете социальные сети, а то, как вы выстраиваете коммуникацию со своим клиентом. И мы сейчас видим, на самом деле, тренд на человечность, мы видим на то, что люди покупают все больше у людей, и именно поэтому сейчас очень актуально, когда владельцы бизнеса, когда команды начинают активно вести социальные сети и рассказывать о внутрянке бизнеса, да, то есть сейчас очень популярны контент-заводы, я думаю, наверняка видели, когда показывают, например, не просто готовую еду, да, а как это готовится, процессы приготовления, и, соответственно, остальное тоже все очень любят люди смотреть. И это действительно очень важно, и именно это очень трендово. И еще один тренд, который сейчас популярный, это работа с микроблогерами, с микроинфлюенсерами. Наверняка про это слышали. Если раньше люди, например, стремились к блогерам-миллионникам, они хотели быть, там, рекламировать себя у крупников, так

0: скажем, то сейчас, на самом деле, тренд на более мелкие аккаунты, потому что им люди очень сильно доверяют, им люди очень сильно верят, и, соответственно, стоимость размещения, конечно же, ниже. В нашей, так скажем, среде, так скажем, бизнес-среде, да, действительно сейчас сложно выделять большие бюджеты. Поэтому очень круто работать с микроблогерами, им больше доверяют, и бюджеты у них меньше. А еще по секрету скажу, что многие из них работают по бартеру, да, вам даже не придется свои средства добавлять для того, чтобы, так скажем, воспользоваться ими услугами и сделать так, чтобы вас бизнес знали все больше и больше. И еще самое главное, что я хочу сказать, это то, что, пожалуйста, не забывайте про маркетинг. Я сейчас часто встречаю, когда люди начинают очень сильно экономить на маркетинге, начинают снижать бюджет, сокращать персонал, отделы маркетинга, но на самом деле это просто невероятно большая ошибка, да, потому что люди должны знать о вас всегда, и они должны всегда помнить, чем вы занимаетесь. Чаще рассказывайте о себе везде, где только можно, и будет вам счастье, много клиентов и много денег.
1: Отлично. И в следующем блоке мы продолжим очень интересную тему.
2: А сейчас я предлагаю все это переварить немножечко.
3: Бизнес-среда на Волгоград FM.
4: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Агат. Покупай выгодно. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: 12.19. И слушая композицию Mr. Know It All от Терри Свимса, я понимаю, что на самом деле не Всезнайка, не мистер Всезнайка, потому что больше всего знает Александра Рыльцева, которая находится у нас прямо сейчас в гостях, и которая, помимо всего того, что она знает, она еще и SMM-стратег. Еще раз привет, Лиза.
2: Привет-привет.
3: Да. И мы продолжаем. И, Александра, расскажи, пожалуйста, вот конкретный область применения интернет-маркетинга, вот конкретный SMM.
2: Ну, один из показательных кейсов – это кейтинговая компания, с которой мы работаем уже около 5 лет. И за это время мы проходили огромное количество различных этапов. Мы меняли площадки, мы адаптировались под любые условия, да, и, соответственно, когда в 2022 году часть привычных инструментов перестала работать, мы быстро перестроили стратегию продвижения.
3: А на какие каналы перестроили?
2: Ну, на самом деле, каналы самые оптимальные, которые сейчас работают, это ВКонтакте, это у нас еще Авито, то есть у нас здесь очень круто работает связка именно ВКонтакте и Авито, то есть это работает не во всех сферах, сразу хочу сказать, да, то есть если, например, мы говорим про кейтеринг, то на Авито приходят люди уже прогретые, да, у них горячий спрос, они хотят покупать прямо сейчас, и соответственно, они приходят, ищут кейтеринг, они находят, и, соответственно, мы их переводим на площадку ВКонтакте, и там они уже могут познакомиться поближе с меню, они могут сделать заказ, и, соответственно, это очень круто работает. И работает, когда мы просто на Авито, они один раз заказали, и все, ну, как правило. А когда они приходят на ВКонтакте, они смотрят ежедневно наш контент, поглощают его, прогреваются, и это очень круто работает. В принципе, во многих бизнесах, поэтому если у вас какая-то сфера, которая активно продвигается на Авито, пожалуйста, тоже рассмотрите данную связку, она очень круто работает.
3: А вот сейчас какие каналы, вот для каких направлений, ну, условно, стоп-фактор не работает?
2: Ты имеешь в виду именно Авито?
3: Да, ну, да, условно, вот этот бизнес туда ни в коем случае нельзя.
2: На самом деле сложно сказать. Мне кажется, Авито сейчас очень круто работает практически по всем направлениям. И если, ну, перечислить, да, на Авито можно купить себе, извините, платье, можно купить себе, не знаю, как это сказать, КамАЗ щебня, да, заказать себе кейтеринг, найти ведущего, видеооператора, найти себе того же маркетолога, SMM. То есть, в принципе, площадка, которая практически все. Да, да, то есть это очень крутая площадка, поэтому я ее советую всем.
3: А новые площадки сейчас появляются какие-то? Вот те, которые вот только-только начинают?
2: Ну, на самом деле, сейчас, ну, понятное дело, только-только начинается, кстати, Макс, да, и многие, на самом деле, в него не верят, да, но на самом деле очень круто, там можно тоже делать продажи, и люди сейчас активно переводят свою аудиторию с запрещенных площадок на Макс, и это тоже круто работает, потому что на Макс переходят люди, которые, ну, если подписались в Максе, то, значит, они вам доверяют, и здесь можно продавать. Еще одна из площадок очень классно работает, это Тенчат, вот как раз-таки, да, Григорий, он, как это правильно сказать-то?
3: Представитель Тенчата в Волгограде,
2: вот, да. Да, то есть очень крутая площадка, если у вас тоже бизнес, я сейчас тоже активно на нее смотрю, то есть она мне действительно нравится, поэтому Тенчат тоже очень классная площадка, на которой продвигаться можно.
3: Да, я хотел бы сказать тоже в поддержку Тенчата, если вы размещаете информацию о Тенчате, она очень хорошо индексируется в Яндексе, поэтому тут как бы такие очень хорошие коллаборации.
1: Ну, знаете, бизнес бизнесом, но самое главное, чтобы в чате можно было скидывать котиков, это самое важное.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. У специализированной застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: А это была только что группа «Моя Мишель» с композицией «На малиновой луне». Я так понимаю, что Александра Рыльцева, которого сегодня он у нас в гостях, когда-нибудь тоже будет заниматься SMM-стратегией и на луне. Еще раз привет тебе, Жень.
2: Привет-привет.
3: Да, и мы продолжаем. Александра, давай немножко вперед посмотрим, да, в будущее. Что нас ждет в ближайший год по каналам продвижения, по вообще интернет-маркетингу в целом?
2: Ну, самое главное, то, что хочется донести, это то, что все-таки люди покупают у людей. Поэтому больше показывайте себя, рассказывайте внутрянку своего бизнеса. Если вы эксперт, то чем вы занимаетесь, да? Некоторые хотят, не любят показывать свою жизнь, но иногда это тоже можно показывать. Не бойтесь быть не таким, так скажем, да? Из этого вытекает, что очень важно делать более живой контент. Наверняка видели, как везде залетают видео о том, что там сейчас деревенская жизнь, да? Как люди просто живут, да? Поэтому просто живите свою лучшую жизнь, показывайте свои дни и то, какой вы классный эксперт.
3: Да, не только хвастайтесь.
2: Ну, конечно. Хвастаться? Нет, ну, хвастаться тоже хорошо, поэтому это смотря чем вы хвастаетесь. А еще развитие микроблогеров, про это я тоже говорила, да, очень важно с ними коллаборироваться. И самое, что важное, прям вот то, что хочется подчеркнуть, это мультиканальность. Это то, что максимально используйте все возможные площадки. Соцсети, там, наружная реклама, там, не знаю, радио, телевидение. Все зависит, конечно же, от ваших возможностей, но используйте по максимуму все площадки, и будет вам счастье.
3: Поэтому то есть, как раньше, отсидеться в одной из соцсетей уже не получится. Вообще сейчас нет. Нужно быть везде.
1: То есть, да. Писать можно даже на заборе, да, это тоже будет считаться нормально.
2: Кстати, будете смеяться, но это работает, на самом деле.
3: Партизанский маркетинг называется.
2: Да, это очень круто работает, приносит результаты, потому что, ну, реально, люди размещаются, это приносит заявки. Я знаю на опыте, поэтому, да, на заборе тоже можно написать. Поэтому, да. Еще мы помним о том, что, конечно же, это... помните про даже забытые площадки, да, те же Одноклассники, не поверите, они до сих пор работают, там тоже продают, там даже есть таргетированная реклама, вы можете вкладывать деньги и, соответственно, зарабатывать на этом. Еще площадка классная, это Яндекс.Дзен. Там можно писать классные статьи, там можно размещать видео, тоже классно.
3: Да, особенно
2: классно.
3: Для экспертов. Я вот тут поддержу тебя полностью, потому что экспертный контент Яндекс.Дзен очень хорошо продвигает.
2: Да, согласна. Поэтому, если вы эксперт, то, пожалуйста, обязательно показывайте себя, показывайте вашу экспертность, показывайте ваши кейсы, с кем вы работаете, какие вопросы, запросы аудитории вы решаете. То есть это действительно очень важно и круто, если, конечно, вы будете добавлять эмоциональность. Если вы бизнес, да, то обязательно, конечно, у всех должен быть сайт, да, это, если это эксперт, если это бизнес 100%, даже если у вас нет большого какого-то бюджета, сделайте хотя бы небольшой лендинг для того, чтобы ваш сайт показывался в поисковике, да, мы сегодня вот пробовали искать некоторых экспертов, да, и, к сожалению, не всех находят, поэтому всегда проверяйте, если вы в поиске, используйте все возможные материалы, чтобы о вас знал просто весь мир, о вашей крутости, экспертности, если вы классная компания. Ну и, конечно же, обязательно делайте классный продукт, потому что, как бы, если у вас продукт так себе, то маркетинг никакой вас не спасет, и это, ну, очень важно помнить.
3: Да, и как говорится, да, если тебя нет в интернете, тебя вообще нет сейчас, да. Поэтому, да, спасибо огромное, Александра. Я в завершении эфира хотел бы пригласить коллег, предпринимателей к нам на эфир, на Волгоград FM. У нас очень интересные, актуальные темы, рассказать о своем бизнесе. Мы иногда спорим, мы обсуждаем очень актуальные вопросы, поэтому присоединяйтесь к нашему эфиру.
1: Ну, а следующая бизнес-среда, соответственно, выйдет уже в следующую среду, так что да. А пока наслаждаемся музыкой на волнах Волгоград FM.
0: Бизнес-среда на Волгоград FM. Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. Встреча. «Встречка» на Волгоград ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
9: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: свое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодина. В эфире новости. Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может пройти осенью, сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил уверенность, что Центробанк учтет прошлые ошибки и не допустит казусов, из-за которых предыдущее онлайн-голосование было отменено. Эти изменения являются частью масштабного обновления банкнотного ряда Банка России последних лет, в рамках которого уже были введены купюры в 200 и 2000 рублей, а также обновлены дизайны 100 и 1000 рублевых банкнот. Российская вакцина от аллергии на амброзию, вызывающая около 30% всех аллергических заболеваний, готовится к доклиническим исследованиям. Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, они начнутся в будущем году. Прототип вакцины уже доказал свою высокую эффективность и безопасность в экспериментах. При успешных результатах доклиники ученые перейдут к клиническим испытаниям. В Волгоградской области задержан мошенник, обманувший молодого человека на 40 тысяч рублей. Около года назад 20-летний житель Челябинской области, воспользовавшись услугами через интернет, перевел предоплату, но контакты остались недоступны. Подозреваемым оказался 40-летний житель Фролова, который, представляясь женщиной, выманивал деньги у клиентов, а затем блокировал их. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Институт архитектуры и строительства ВУЛГТУ доставлен уникальный столб. Металлический столб изготовлен на заводе «Баррикады» в 1945 году. Подобные ему ограждали вместе с декоративными решетками проезжую часть проспекта Ленина и были частью архитектурного облика послевоенного Сталинграда. Артефакту, отлитому в год Победы, решили дать новую жизнь. Его установят на территории вуза, рядом разместят QR-код, ведущий в цифровой архив с уникальным фото и видеоматериалами. Также авторы идеи разработали.

0: 1,73 рубля, евро 82,78 рубля. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Исследования показали, если снится пляж, которого никогда не видел, вокруг звучит музыка на трех языках, это не дефицит витаминов. Это подсказка сверху. Пора перестать сидеть на месте. На языке оригинала понга переводится как «кладу» или же «ставлю». Что именно? Да что угодно. Ногу на педаль газа, например. Тело на танцпол или же наушники на уши. Решать уже тебе. Главное, чтобы процесс приносил удовольствие. Рэпсианная компания в начале музыкального часа. Ну, а что там далее? Давай смотреть прямо сейчас. Мод с композицией «Намек на нас». Чуть ранее заглянем в лето. Хотя мы и так в нем, но... Тем не менее, Алак и Джесс Глин, Summer's Back и на закусочку Two Colors, Mad World.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
9: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +18.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Скажите, пожалуйста, «Джили Атлас», варианты еще какие можно посмотреть?
4: Такого же размера, конечно, будет подороже уже, но там много разных вариантов. Если мы смотрим конкретно «Атлас», попадают практически большинство кроссоверов более-менее нормального размера с моторами от 1,6 до 2 литров, и здесь надо смотреть уже конкретно по бюджету, что у нас пролезает, что не пролезает. И, наверное, я бы выделил отдельно, да, продукт «Джили», который тоже, как бы, ну, вот, допустим, тот же «Атлас», тоже есть к чему прикопаться. «Хавейлы» делают те же «Дарги», и у «Чингана» есть варианты. Ну, вот, собственно, и все, на этом все интересное заканчивается. Остальное это такое, как бы, либо платформы, больше вопросов вызывающие, либо это уж как бы совсем такой продукт, который меньше, либо очень больше, намного больше.
3: А минусы какие у «Атласа»?
4: Ну, мне не понравилось в динамике эта машина, могла быть намного веселее. И мне не понравилась все-таки вот эта тема с пластиком в салоне. Настройкой подвески я бы тоже не восхитился, нормально. Ну, то есть вот это более-менее норм. А там у каждого возьми, и у каждого будет свой нюанс. Вот, допустим, я сейчас катаюсь на Dargo X. Тоже, вот вроде, казалось бы, машина, да, там со всеми блокировками, там со всякой так штукой, можно ездить по бездорожью. Ход подвески на обычной нормальной дороге мне полностью нравится, но как только ты выезжаешь на пересеченку либо на брусчатку, ну, реально такое ощущение, что вот-вот сайлентблоки вывалятся, как будто линки отвалились. Вот, ну, блин, ну вы делаете машину для того, чтобы она была проходима. Ну, вы хотя бы там настроите по-другому, либо резинки другие поставьте. Нифига. Или же вот, например, там, не знаю, что возьми. Ну, возьми продукт «Чингана». Жестковато. Управляемость, да, окей. Но комфорта хотелось бы поболее. Либо наоборот, на отстрел, как вот у «Черри». Выезжаешь, на лежачих полицейских стойка раскрывается, и такое ощущение, как будто колеса отвалились под тобой просто. И вот, к сожалению, «Идеалити», ну, тут не бывает. Поэтому, да, у «Атласа» есть нюансы, но я бы не сказал, что хуже всех. Ожидал просто чуть большего в плане динамики. Он выглядит-то борзо, а едет не так бодро, как хотелось бы.
5: Вопрос такой. «Мерседес Виана», 2013 год, полный привод. 651 мотор. Ну, говорят, проблематичный он. Что вы можете сказать?
4: Ну, у меня не было такого автомобиля в парке, потому что это уже как бы тема немножко другая. Мы берем там, допустим, бизнес-перевозки. Я наблюдал такую машину в транспортных компаниях по Тюмени. И могу сказать, что там с низкими температурами много вопросов было. Что касается капризный, он не капризный. Но давайте так, если мы рассматриваем конкурентов, которые там где-то рядышком, например, японского производства, конечно, там вопросов в разы меньше. Но ценник плюс-минус тоже как бы не маленький. И если уж брать какую-то платформу, но это только «Альфарды», а это уже другой уровень, другие цены. Мне понравилось комфорт управления, да. По поводу моторов, тема с маслом бывает, возникает периодически. И если мы берем мощные версии, их вообще надо выгуливать, а это трассовые, скорее всего, вождение. Если мы разговариваем конкретно о проблемах, там, допустим, на дизеле, чаще всего, наверное, все-таки больше фактический износ бывает под вопросом. Вот этот вариант, особенно с топливной системой, стоит дорого. И ряд специфичных работ, даже тех, которые входят в регламент, они сейчас, ну, серьезно бьют по карману. И если вы не работаете в бизнес-перевозках, а держите его чисто для себя, ну, такая себе тема, как бы, сможете потянуть дальше, нет, это уже вопрос открытый.
5: Понял, спасибо большое. Ну, да, он так не... для трассы нам, для...
4: Да, да, он чисто трассовый, он для трассы и нужен. То есть, как бы, это перевозка именно вот на какие-то такие хорошие расстояния. А если мы будем сравнивать, допустим, ну, пусть возьмем даже по классу ниже с мультивеном, мультивены ходят в разы дольше. Благодарю за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
6: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: этой песне, друзья мои, абсолютно нет сюжета. Ну, практически. Есть только три фразы. Приглашение танцевать, отказ и констатация факта. Все остальное — это ритм, который договаривается за человека. И итоговая мораль трека — умение танцевать не требуется. Требуется только согласие быть названным сумасшедшим. DJ Rehab и Пелика средине этого часа с великолепной композиции «Лока-Лока». Ну, а мы продолжаем наслаждаться нашими любимыми исполнителями. Продолжение часа «Маршмеллоу» и «Portugal's Man», «Phoenix», также появится «Калиминок», «Lights, Camera, Action» и на закусочку после короткой паузы «Дэвид Гетта» и «Алесса», «Never Going Home Tonight». Ты тоже не уходи.
1: Волгоград. Волгоград.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: История о том, как романтика встречается с прагматизмом. Вместо стандартных комплиментов вопрос, какой толк от красоты, если ты не умеешь двигаться в такт? Ну, камон! Вместо признания в любви я, пожалуй, сделаю ее своей. То есть человек сначала хочет посмотреть, как гости отрываются под музыку, и только потом решать. Это свидание вслепую с одним важным критерием. Bruno Mars, I Just Might под занавес часом. Ну, а мы с тобой летим в самый финал, где нас ожидает Инна с флешбэками, а также путешествие в Башкирию вместе с Айолой. Трек «Хумай». Делай громче.
1: Реклама.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: новостей ООО «Рострубосталь».
1: Информационный конвейер.
2: Град.ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили установить единые правила сокращения рабочего дня в жару. При температуре на рабочем месте свыше 28 градусов по Цельсию рабочий день должен сокращаться на 1 час. Выше 29 градусов на 2 часа. А с дальнейшим увеличением сокращения по мере роста температуры. Мера особенно актуальна для строителей, транспортовиков и работников ЖКХ и сельского хозяйства, так как в жару возрастает риск тепловых ударов. Также предлагается использовать гибкий график, переносить нагрузки на утро и вечер и обеспечивать персонал питьевой водой. Россия требует вывода американского ядерного оружия из Европы и демонтажа всей инфраструктуры для его размещения. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов. По словам дипломата, учитывая возможность поражения ключевых объектов в России, это оружие является стратегическим. Поэтому Москва настаивает на его возвращении в США и ликвидации соответствующей инфраструктуры в Европе. 13 июня в расписании Волгоградского аэропорта появится новое международное направление Волгоград-Батуми. Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на данный маршрут. Как следует из информации перевозчика, рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет запланирован на 11:40. Время в пути составит 2 часа 35 минут. На линии будут задействованы самолеты вместимостью до 100 пассажиров. Открытие прямого рейса позволит связать Волгоград с Черноморским побережьем Грузии без пересадок. Для жителей региона это упростит поездки в Батуми и сократит время в пути. С 11 по 15 июня в волгоградских медучреждениях изменят режим работы с пациентами. При этом жители региона гарантирован полный объем медицинской помощи. Как сообщает облздрав, кабинеты неотложной помощи и инфекционные отделения будут открыты каждый день. В Волгограде и Волжском они будут принимать с 8 до 17 часов. В районных больницах с 8 до 15. Травматологические пункты и бригады скорой помощи станут работать без перерывов и выходных. Как пишет «Высота 102» в Волжском Волгоградской области, подписано постановление о старте купального сезона. В связи с продолжительным паводком городской пляж официально откроется лишь с 25 июня, сообщается в мэрии. Отмечается также, что на текущий момент подготовка городского пляжа к купальному сезону практически завершена. Приведены в порядок раздевалки и душевые, установлен питьевой фонтан, смонтирован светодиодный экран с показателями температуры воздуха и воды. После открытия муниципалитет обеспечит здесь постоянное дежурство спасателей, а также охрану силами дружин казаков. Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: И фильмы, где герои просто смотрели друг на друга, и все было понятно без слов. В 70-х так умели, в 20-х, к сожалению, разучились. Хорошая новость. Тела помнит этот язык. Берлинская студия «Зимняя стужа» и один трек, который доказывает, что для разговора не нужен ни голос, ни интернет, друзья мои. Ари Фарбен и Рене Миллер. И немой фильм под названием «Body Talk». На волнах Волгоград FM, но это не все треки к этому часу. Прямо сейчас в него и заглянем, что там будет далее. В Индии, в Чоймот, Шаде. Отличная юночка. Чуть ранее здесь Медуза и Генри Камомайл. Don't Wanna Go Home. И после паузы Бен расскажет о пустоте. А как это будет, узнаем через одну минуту.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть

0: проще. Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Известно, что в Калифорнии много солнца, да? Апельсинов и очень искусственных улыбок. Но Ava Max готова поспорить. Фальшь можно унюхать за километр. Даже если... Ну, ветер дует с другого континента. Главный детектив поп-музыки выпустил хит, который лучше всякого детектора лжи. Знаете, очки-невидимки снимаются, маски падают, ну а тело начинает танцевать. Это просто Ava Max и композиция Spot Effect. Кстати, осторожно, после прослушивания хочется пересмотреть список друзей. Ну, а мы движемся далее. The Second Voice, Let Me Be, а также головокружение от Avalon Rockston, Vertigo.
1: Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: А ну, пусти микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Говорят, слоны умеют предчувствовать бурю за сотни километров. Люди, к сожалению, таким талантом не обладают. Зато умеют другое. Чувствовать момент, когда темнота начинает сдавать позиции, а в груди включается вот этот мотор мощностью в одну бесконечную надежду. Именно этот мотор сейчас работает на полную. Трек, записанный на стыке Эстонии, электроники и оркестровой ямы. Картон, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн выдали нам, так скажем, универсальный ключ, который подходит к любому рассвету, любой широте и любому настроению. Действительно красивая композиция под названием On the Break of Dawn. Ну а прямо сейчас послушаем новиночку от Pnau и группы The Warning. Tu Corazón. Понеслась.

0: знаем, что любишь.
1: Твое время.
2: 15 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента России Владимира Мединского, а также министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня EU-Observer. Дворкович может оказаться в 21-м пакете из-за публичной поддержки украинского конфликта. Мединского и Дегтярева предлагают включить в санкции за провоенные взгляды, отмечает агентство, ссылаясь на источник. Также в списке оказался патриарх Кирилл. Евросоюз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физлиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Тогда число российских банков под санкциями дойдет до половины от всех существующих, ведущих международные транзакции. Июньские пенсии волгоградцам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Жителям области, которые обычно получают выплаты с 12 по 14 июня, пенсии перечислят 11 июня. Это касается всех видов пенсий – страховых, социальных, накопительных, а также выплат во старости и инвалидности. Никаких заявлений писать не нужно, средства придут автоматически, отмечает московский комсомолец. Уточнить дату зачисления можно в банках и отделениях почтовой связи. В Волгоградской области продолжается период аллергии. Синоптики фиксируют пик цветения злаковых трав. Зафиксирован опасный уровень пыльцы злаков. Он сохранится в регионе как минимум до пятницы, 19 июня. Небольшие послабления будут лишь 17-18 числа. Пыльца распространяется по воздуху, может вызывать у аллергиков разные неприятные симптомы, такие как насморк, слезотечение, кашель, затрудненное дыхание и обострение астмы. Медики рекомендуют в такие периоды ограничивать пребывание на улице в утренние часы и ветреную погоду. Также по возможности закрывать окна, использовать защитные средства. Волгоградцы в соцсетях выкладывают фотографии щедрого урожая грибов. Несмотря на начавшуюся жару и сезон мошки, горожане находят в пролесках благородные белые грибы. Много подосиновиков и шампиньонов. На смену весенним маслятам пришли летние грибы, отмечает опытный грибник Татьяна Немчинова, пишет «Высота 102». Как поясняла ранее миколог Инна Землянская, в Волгоградской области было много дождей, Волго-Ахтубинская пойма влажная, условия для роста грибов просто отличные. Сезон сбора грибов волгоградцы открыли еще в середине апреля, тогда пошли сморчки, напоминает агентство. Чемпионат мира по футболу 2026 торжественно откроется завтра, 11 июня. Впервые в истории турнир пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп. Игры, количество которых достигло рекордных 104, примут 16 городов. Стартовый свисток матча первого тура группового этапа между сборными Мексики и ЮАР будет дан завтра в 22:00 по московскому времени. Команды будут играть на стадионе в Мехико вместимостью более 87,5 тысяч человек. Перед игрой состоится церемония открытия чемпионата. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Если бы шейкер для коктейлей умел петь, он звучал бы именно так. Если бы ананас решил устроить вечеринку в собственном соку, то он выбрал бы этот трек в качестве диджея. Хьюджи в начале часа, который, кстати, не первый раз доказывает, что хороший дипхаус не спрашивает разрешения, он просто заходит и переставляет мебель так, чтобы танцевать было удобнее. Ну а соль-то подливает масло в огонь. Джамайка в начале часа, ремейк известной композиции «Бам-бам». Я бы сказал, инструкция по превращению любой комнаты в Ибицу действует мгновенно. Ну и заранее, так скажем, бодрит новый музыкальный час и следующих музыкальных исполнителей. Уж елка точно бодрая, с композицией проще. Появится совсем же скоро. Чуть ранее здесь Rudimental и Khalid All I Know. Ну и на закусочку Джон Саммит, Shades of Blue. Еще раз всем привет и шикарного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.

0: Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Компьютерная Академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов.

Звоните 20-48-42, 20-48-42. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +18.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 1984 году. Только представьте, Modern Talking пели «You're my heart, you're my soul». Прошло 40 лет, и казахстанско-немецкий тандем, скажем так, решил, что пора переписать учебник по анатомии. Оказывается, сердце можно не только отдавать, но еще и чинить. Причем не скальпелем, а битом на 128 ударов в минуту. Старые запчасти сняты с хранения. Новый двигатель поставлен. Как итог, машина времени, которая везет не в прошлое, а в состояние «все будет хорошо». Иман Бэнк, «You Not Us», «Heal My Heart». В середине часа. Ну, а мы с вами летим далее. Ваня Дмитриенко с работы «Ртуть», а также Рубен Шульц и «Топик», «One by One» через минутку.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Рецепт от британско-немецкой кухни. Взять хит 2010 года, добавить щепотку итало-диско, две ложки фанк-басса, перемешать это все с новым вокалом и поставить на медленный огонь до полного растворения меланхолии. Ну а подавать все с диско-шаром и видом на закат. Hearts и Purple Disco Machine под занавес часа на Волгоград FM Wonderful Life. Ну и после этого заката, когда жизнь уже прекрасна, можно прямиком направиться путешествовать по галактике. Прямо сейчас это сделаем. Gangs и Theophilus London.

0: Твое время. 16:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Россия оставляет за собой право адекватного ответа на решение Канады производить себе беспилотники для Украины. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соглашение по производству беспилотников в Канаде для Украины говорит о качественно новом уровне вовлеченности Оттавы в украинский конфликт. Отброшенные все маски, проявилась вся суть отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны, цитирует Захарову РИА Новости. По ее словам, Москва будет учитывать эти новые обстоятельства и разместит адреса всех производств беспилотников в Канаде, пишет РИА Новости. Волгоградский центральный парк культуры и отдыха и прилегающий к нему парк «Дружба Волгоград-Баку» обработают от комаров и мошки. В первую очередь специалисты обработают площадку для кинопоказа, поляну возле главной сцены, зеленые участки возле детских аттракционов и экстрим-объекта «Русские горки», рассказали в пресс-службе ЦПКО. Несмотря на то, что препараты опасны только для насекомых, горожанам советуют повременить с прогулками по парку, пишет «Высота 102». Трое жителей Волгоградской области удостоены наград президента России. Документ Владимир Путин подписал 9 июня. Так, за многолетнюю добросовестную работу и вклад в совершенствование судебной системы отмечена судья Волгоградского облсуда Елена Шевцова. За заслуги в области искусства и многолетнюю плодотворную деятельность награжден почетной грамотой президента артист-вокалист Волгоградского музыкального театра Андрей Жданов. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий награжден грамотой исполнительный директор Отделение поискового движения России Андрей Орешкин, пишет «Высота 102». В зоне поисков у Сольцевых в лесах Сибири обнаружены вещи. Их проверят на принадлежность пропавшей семьи. Об этом агентство ТАСС сообщили в СКР Красноярского края и Хакасии. Напомню, супруги Сергея и Ирина и их малолетняя дочь бесследно исчезли в конце сентября прошлого года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. Рассматриваются разные сценарии от несчастного случая до того, что семья могла скрыться за границей. Этой теме было посвящено несколько ток-шоу на федеральных телеканалах. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, пока поиски безрезультатны. Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле этого года. Таковы результаты исследования сервиса «Кион Музыка». Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Билли Джин». Также наиболее популярными композициями оказались песни «И Сонг», «Бэт», «Блэк о Вайт», «Бит Ит», «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

бы эйфорию можно было назвать другим именем, ее бы звали именно так – California Nights. Но не обманывайтесь названием, друзья мои. В новом треке Tokyo Hotel нет места беззаботным серферам и розовым закатам. Есть только асфальт, шоссе 405.

0: 5 и чувство, когда ты любишь то, что делает тебе больно. В общем, саундтрек для тех моментов, когда хочется просто сесть в машину, включить погромче и уехать в никуда. Но в данный момент, так скажем, в сию минуту лучше ехать не в никуда, а домой под музыку Волгоград FM. Что, я надеюсь, вы и делаете, друзья мои. Далее Рэй Белтон, All We Got. Также появится Си Кальвинок, Dance Alone. А еще Дэйв Тэмпс после паузы, Rain Dance. Еще раз всем привет и классного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70 Plus по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
8: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
10: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 5-9 brown eyes.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
3: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 21.
2: Реклама.
4: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: тепло.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
4: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: А помните чувство, когда первый раз услышали «Insomnia»? Неважно, было ли это в клубе, в наушниках или там где-то еще. Главное, этот бас въелся в память намертво. Биби Рекса тоже его запомнила. Еще когда была маленькой девочкой в Нью-Йорке, а ее дядя Джей, ну, правда, неудачливый, ставил пластинку «Fatless» снова и снова. Вот прошли годы, дядя, возможно, так и не стал звездой. По-моему, даже это точно. Зато его племянница взяла и переписала историю с разрешения оригинала, разумеется, с оригинальной пленки и с мыслью, что музыка единственная, что не предает. New Religion на 101.5 в середине часа. Это как раз-таки для всех, кто помнит 90-е и все еще танцует. Ну а далее группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне», а также «Flight Facilities Trouble».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
11: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Все, друзья мои, ведущие, то есть я сделал понго с микрофоном, положил его на стол, хотя наш все-таки техник будет ругаться, что я его снял с пантографа. В общем, дальше без меня пожелания вам, друзья мои, пожелания дня. Если жизнь просит, давай повторим, повторять обязательно. А если не просит, повторять в любом случае, но уже без свидетелей. И пусть ни одна танцевальная травма не омрачит этот вечер. Волгоград FM на связи, продолжает свое вещание. Ну, а я с вами прощаюсь уже до завтра, до четверга. Завтра, кстати, последний день рабочей недели на этой неделе. Так что всем прекрасного вечера и пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий, передает РИА. В Волгоградской области для удобства жителей сотрудники налоговой службы продолжают работу в формате мобильных офисов. Как сообщает Высота 102 со ссылкой на региональное управление ФНС, в конце июня 24-26 числа консультации специалистов смогут получить жители Киквидзинского и Иланского районов, а также Волгограда. В мобильных офисах можно получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов, о порядке получения налоговых льгот и вычетов и прочее. Подробное расписание мобильных офисов на сайте Высота 102. В Волгоградской области продолжается период аллергии. Синоптики фиксируют пик цветения злаковых трав. Зафиксирован опасный уровень пыльцы злаков. Он сохранится в регионе как минимум до пятницы 19 июня. Небольшие послабления будут лишь 17-18 числа, говорят синоптики. Пыльца распространяется по воздуху и может вызывать у аллергиков разные неприятные симптомы. Насморк, слезотечение, кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы. Медики рекомендуют в такие периоды ограничивать пребывание на улице в утренние часы и в ветреную погоду, а также по возможности закрывать окна и использовать защитные средства. Волгоградцы в соцсетях выкладывают фотографии урожая грибов. Несмотря на начавшуюся жару, горожане находят в пролесках благородные белые и полубелые грибы. Много подосиновиков, шампиньонов. На смену весенним маслятам пришли летние грибы, отмечает опытный грибник Татьяна Немчинова. Как поясняла ранее миколог Инна Землянская, в Волгоградской области было много дождей. Волго-Ахтубинская пойма влажная, условия для роста грибов просто отличные. Гениальный разработчик из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Встреча прошла в Калифорнии. 22-летний Антон Баранов рассказал о своей разработке, специальном приложении для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами. Он также рассказал о России, о ее технологиях. Как пишет телеграм-канал Мэш, Кук остался под впечатлением. Сейчас приложение Антона Баранова установили более 25 тысяч пользователей по всему миру. В России больше всего скачиваний в Екатеринбурге и ДНР. Доллар 71.73, евро 82.78.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, это город Волгоград вещает на всю область, о чем, конечно же, о летней моде, о красоте и о том, что нас ждет впереди, эти красивущие променады по нашей великолепной набережной, это солнечная погода, эти томные вечера и, конечно же, красивые люди на улицах нашего города. Мы начинаем Рябцев Fashion Show вместе с моей соведущей Викторией Сотниковой, которая умеет не только разбираться в моде, но и обрамлять ее в глянцевые слова.
2: Да, всем привет, и как можно заметить, Леша уже расцвел, вот буквально, да, под этим теплым солнышком, под этим ясным небом.
1: Я загораю.
2: Скажи честно, когда дождики шли, ты прям ходил под ними, да, чтобы тебя поливало, потому что ты прям такой зелененький, хороший, в смысле, знаешь, как растения, они прям напитываются.
1: Слушай, я люблю, конечно, дождь, но, честно говоря, я под ним не гуляю, потому что я не люблю грязные ноги, там, вот это вот все, мокрую одежду.
2: А ты же стилист, ты можешь подобрать классные резиновые сапоги какие-нибудь.
1: Да, дождевики обалденские, суперзонтики, так далее.
2: Ну,
1: да, я могу это все сделать.
2: Давай дождливую моду как-нибудь обсудим.
1: Осенью.
2: Обязательно.
1: Оставим на октябрь.
2: Так, ну я вынуждена напомнить, потому что Леша стоит у меня буквально над душой тут, как-то я не расскажу, что Алексей Рябцев — это персональный фэшн-стилист, генеральный продюсер бренд фото и видеосетов для экспертов и организаций, кастинг-директор легендарного модельного агентства VG Models, а также главный стилист РЦ «Акварель».
1: Да.
2: В общем, пуху накидали. Все. Можем переходить к обсуждению темы. Так, Леш, что мы сегодня будем обсуждать?
1: Слушай, тема у нас сегодня будет классная, интересная. В прошлой передаче мы разобрали вообще гардероб, который
2: на лето,
1: стоит собрать на лето и для пляжных, соответственно, отпусков. А сегодня мы будем говорить именно о лайфхаках, которые будут полезны всем нашим слушателям, потому что так или иначе люди, и мужчины, и женщины, сталкиваются с проблемами летом. Да? А и сегодня вот мы с Викой просто перед эфиром обсуждали один такой совет интересный. У нас прям полемика такая небольшая возникла, и я потребовал эксперимента, потому что первый раз с таким сталкиваюсь, что
2: я просто в шоке весь день хожу.
1: Да, вот, оказывается, под белое белье можно надевать красное, под белую одежду можно надевать красное белье, в зависимости от оттенка вашей кожи, и оно будет абсолютно невидимым. Ну, как бы я прям тут сидел, смотрел в интернете, фотографии разные, я, конечно же, в большинстве случаев это белье вижу. Может быть, я просто знал, что искать, а если так пройдешь мимо девушки, которая идет в белой, например, блузке, и у нее будет надет красный бюстгальтер, наверное, я его не замечу. А может быть, там красные плавки, да, будут под белыми шортами. То есть тоже, наверное, не замечу, потому что не буду знать, что их нужно найти. Поэтому я буду экспериментировать на этот счет, посмотрю, как это будет выглядеть на моделях, и вернусь к вам с ответом уже, наверное, этим летом. Буду точно это знать. Ну, а так будем разбирать разные моменты, связанные, например, с какими-то некомфортными ситуациями, когда у вас, допустим, слишком сильное потоотделение, ну и может быть еще что-то.
2: Так, если у вас уже возникли какие-то вопросы, да, или вы хотите рассказать о своих ситуациях, присылайте нам сообщение по номеру 8-927-522-101.5 в Макс или Телеграм, куда удобно, и мы обязательно все прочитаем и обсудим далее. Ну, а пока прервемся немножечко, да, на музыку, послушаем, и совсем скоро вернемся к вам со следующими советами.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома.

0: дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Подробно по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
4: Агат, продавай выгодно.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +32, ночью до +21.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17-19 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает на весь Волгоград вещать о том, как же становиться все более стильным, модным и вообще раскрывать свой потенциал. И сегодня мы, кстати, помогаем избежать курьезных разных ситуаций и вообще помочь спасти иногда свои нервы, свою психику, да, потому что вот бывают такие патовые ситуации, когда ты не знаешь, что же делать, что
2: вот
1: же
2: ты
1: делать.
2: Ты знаешь, вот ты правильно говоришь про патовые ситуации. Я уже в предыдущем выпуске озвучил, да, тему, например, то, что многих триггерит, просто невероятно триггерит. Это вот область подмышек, когда есть выделение пота. Они естественны, от них никуда не денешься, потому что мы люди живые, мы не манекены, и к этому нужно нормально абсолютно относиться. Да, естественно, следить за гигиеной, это однозначно нужно, да, и элементарно как бы выбритые подмышки, это всегда будет плюсом, потому что здесь не будет патогенной флоры, там, либо какой-то там среды, которая дает вот этот вот запах. Но есть, во-первых, накладки, да, которые вы можете носить, они продаются на маркетинге, маркетплейсах, в принципе, спокойно можете в поисковик вбить просто название, как бы вкладыши для потовыведения, да, и спокойно вам любой маркетплейс это все даст. Это первое. Второе. Носите одежду чуть более широкую, то есть не полуприлегающую, а летом, в принципе, свободные фасоны, они будут очень актуальны. Почему? Потому что между одеждой и вашим телом будет создаваться вот эта воздушная мембрана, которая позволит спокойно выводить тепло, и вам будет комфортно. Чуть более широкий рукавчик вашей одежды, и все, футболки там, например, либо рубашки.
1: Еще, кстати, говорят, нужно правильно подобрать именно дезодорант индивидуально под организм, и правда, этим сильно можно себя спасти, что никаких следов не будет, даже условно ты не будешь потеть там в этом месте
2: есть,
1: в течение дня.
2: Да, но это не всегда как бы так хорошо, потому что потовые железы, они должны все-таки работать, используйте его просто заранее. Например, вы утром встали, приняли душ, потом у вас завтрак, кофе и так далее, и сразу после душа наносите дезодорант. Он постепенно впитается в кожу, пока вы находитесь в комфортной обстановке, и дальше это средство будет контролировать и запах, и, соответственно, количество влаги, которое выводится вашим организмом.
1: И еще здесь же по цветам надо быть аккуратными, да?
2: Цветовая
1: светлые
2: палитра,
1: цвета,
2: да.
1: Они как раз не будут
2: вот здесь,
1: видны,
2: знаете,
1: пятен.
2: Как? Здесь вот белый цвет, например, он 100% на нем видно, пятен не будет. А вот пошли всякие фисташковые оттенки, розоватые, пастель. Здесь те, кто знает, что у них высокое потоотделение, конечно же, это все будет видно. Коричневые оттенки на черном не будет видно. Но есть еще один, скажем так, способ от этого избавиться. Это принты. Одежда с принтами, либо с каким-то рисунком, будет он геометрическим, либо природным. Это вас тоже спасет.
1: Ну да, и если у вас какое-то важное событие, где нужно выглядеть хорошо, лучше выбирайте, да, уже проверенные какие-то наряды, проверенные формы и проверенные средства. Потому что тут, там точно вам нужно все ваши нервы в спокойствии и сохранности. Так, ну все, немножечко снова прерываемся. Надо же потанцевать, повеселиться и немножечко попеть музыки. Ну а мы ждем ваши комментарии. Всегда очень рады сильно вашим вопросам, даже фотографиям. Поэтому присылайте нам.
0: Рябцев фэшн-шоу.
3: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:28 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу, тут снова с вами и рассказываем, конечно же, различные советы вообще, да, и лайфхаки, как можно облегчить себе жизнь, когда иногда кажется, что все беда-бедовая, вот, но, кстати, вот летом, да, какая проблема еще? Мы разуваемся все, и наши ножки начинают там натираться, там неудобно,
2: тут потеть, да,
1: там,
2: тоже.
1: Да, особенно, когда это открытая обувь, а летом песок, еще что-то залетает,
2: да, конечно.
1: Потеет нога, и это всегда такие вот ситуации, когда все...
2: Пальчики между собой натираются,
1: да,
2: очень сильно.
1: Да, и ты резко
2: того,
1: потом приходишь и целую пачку пластырей на себя прилепляешь. Вот давай обсудим, что, как мы можем вообще облегчать себе жизнь. Вот есть же всякие, да, куча разных вариаций накладок для всего.
2: Да, да, есть и под подушечки, и под пяточки есть разделители для пальчиков ног. Если у вас закрытая пятка, например, и закрытый носок, а остальная часть той обуви, в которой вы ходите летом, она приоткрыта, то здесь, конечно же, можно использовать вот такого рода силиконовые накладочки. Но для того, чтобы ноги сильно, опять же, не потели, можете использовать промазывать эти накладочки просто обычным тальком, да, детским вот этим. Он быстро будет впитывать влагу, и все, и будет все хорошо, и комфортно будет себя чувствовать. Это раз. Плюс, опять же, существуют вкладыши в обувь, которые также впитывают, это впитывающие стельки. Но, опять же, их нужно будет менять каждые где-то 3-4 часа. При носке. Если вы постоянно находитесь на улице или в помещении, где тепло, то да, где-то 3-4 часа носите и меняете. Либо вы там находитесь в помещении с кондиционером, здесь все будет гораздо проще. Далее это, конечно же, использование. Кстати, такая штука. Вот сказал быстро Алексей, не пластырь бактерицидный, да, а есть пластыри со специальной пропиткой такой. Они даже немножко на силиконовой основе тоже бывают.
1: Я, кажется,
2: их можно
1: поняла.
2: Использовать. Они смягчают как раз-таки то место, где есть, например, либо натирающийся мозоль, либо вы подозреваете, что он может возникнуть, можете использовать его. Тейпы. Медицинские тейпы, спортивные тейпы тоже на маркетплейсах их можно заказать по хорошей стоимости. Они, кстати, очень классные, очень комфортные для ношения на стопах. Почему? Потому что они имеют перфорацию и ноги, соответственно, дышат. Плюс там большое содержание натурального волокна, то есть сильно стопы потеть не будут. Плюс ко всему, опять же, это уход за ногами, да, то есть девчонки как бы часто делают педикюр, но при этом вы еще можете делать скрабирование дома самостоятельно, потому что в летний период времени обновление кожи идет гораздо быстрее. А плюс ко всему, постоянно вот этот перепад сухость-влага, да, чтобы ваши ножки всегда были в комфорте.
1: Ну,
2: делайте,
1: еще,
2: пожалуйста,
1: кстати,
2: эту процедуру.
1: Нужно быть внимательным, да, многие же выбирают закрытую обувь там по тем или иным причинам, и есть такие же, кстати, дезодоранты для обуви, которые спасут вас от неловких ситуаций в виде запаха или еще что-то. И также еще можно смотреть на то, внутри, да, кожаная обувь или нет, потому что, когда кожаная обувь, тоже не такой сильный запах. Тоже такие вот есть нюансы, которые замечали.
2: Ну и, конечно же, следочки никто не отменял, которые можно использовать.
1: Так, ну и снова все, нам нужно прерваться немного, да, на музыку, но я надеюсь, что вы наслаждаетесь нашим плейлистом. Но мы совсем скоро к вам вернемся, поэтому сильно не скучайте.
0: Рябцев фэшн-шоу. Реклама.
3: Доброго вечера. Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
8: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:42 в Волгограде. Продолжаем Рябцев фэшн-шоу. Конечно же, рассказываем всем, как нашему региону, да, поддерживать статус. Самые модные, самые красивые люди.
2: Конечно. Еще и самый комфортный, да, для проживания. Потому что то, что мы носим, конечно же, дает нам либо ежедневный комфорт, либо выводит нас из себя. А, так, ну что ж, перейдем к самому деликатному вопросу.
1: Так,
2: это,
1: так,
2: конечно
1: так.
2: же, нижнее белье. Нижнее белье обязательно выбирайте по размеру. По размеру, дорогие друзья.
1: Это правда очень важно.
2: Не было некрасивых каких-то случаев, когда мы вспоминаем сразу мультик «Ну погоди», пляжную историю со свинкой.
1: Да.
2: Поэтому будьте добры, здесь аккуратно подходите к этому вопросу. Лучше, если белье будет бесшовное. Почему? Потому что лето — это время деликатных тканей. Это шелк, это вискоза,
1: это
2: хлопок.
1: Материалы.
2: Это лен, это тонкие материалы, которые дают сразу всем понять, где какие неровности вашего тела существуют. Поэтому обязательно подбирайте правильное нижнее белье, оно должно быть комфортно для вас. Не надо брать модели, которые будут вас утягивать, они вас все равно так не утянут, как вам хотелось бы, это первое. Второе, белье должно на вас хорошо сидеть, то есть оно должно быть комфортно в носке, не сползать с вас, но в то же время не впиваться в вашу кожу. А помним о том, что лето — это время, когда мы употребляем большое количество воды, то есть могут быть какие-то небольшие отеки, это тоже нужно помнить. Поэтому, выбирая нижнее белье, приблизительно вы должны понимать, какой объем жидкости вы выпиваете и как вы, в принципе, выглядите к концу дня, да, насколько отекают
1: но
2: нижние конечности.
1: Ну и в целом даже, да, это для себя нужно понимать, просто ну, когда
2: конечно.
1: Есть какие-то резинки, они со временем, ты входишь
2: конечно,
1: в холодной жаре, они начинают
2: да.
1: стягивать, начинают давить.
2: Да,
1: и
2: да,
1: поэтому
2: да, да,
1: здесь
2: да.
1: лучше выбирать по максимуму,
2: да, откажитесь
1: никаких
2: от кружевного
1: резинок,
2: белья,
1: ничего.
2: То есть лучше, чтобы это был какой-то хлопок с эластаном, либо это современные ткани, как бесшовное нижнее белье, оно всегда будет смотреться хорошо под любой одеждой, которую вы будете носить. Для девчонок и женщин более пышных форм, конечно же, мы понимаем, что есть какой-то дискомфорт во время лета, а носите бандалетки. Это то, что позволит вам избежать внутреннего растирания внутренней поверхности бедра. И не надо этого стесняться, это абсолютно нормальная история, это ваш комфорт, и это ваше психоэмоциональное состояние. Будьте в себе уверены, даже если вы не в той форме, в которой вам хочется. Поэтому бандалетки тоже здесь очень хорошо подойдут. Вот. А про нижнее белье, про верхнюю его часть тоже лучше, чтобы оно было гладким. Почему? Потому что есть деликатные ткани, на которых будет сразу же вылегать поверхность.
1: Фактура.
2: Да, поверхность того нижнего белья, которое вы надели. То есть кружево лучше от него, конечно, отказаться.
1: Ну и в целом, вообще, по сути, нижнее белье, оно должно быть видно только если это стилистический прием, если это подразумевалось. А так...
2: Ну да, сейчас пижамный корм, он, конечно, очень-очень активно двигается по магазинам нашего города. Мы очень много видим нарочитого кружева, кружева, которое и на бельевых топах, и на бюстгальтерах очень-очень красиво выглядит. Да, это можно использовать как стилистический прием, но будьте аккуратны, если вдруг это какая-то деликатная ткань, которая не подразумевает какого-то вылегания.
1: Если что, помните, что есть всегда замена. Это топы различные, которые вообще можно не переживать, да, если вдруг их будет видно. И, кстати,
2: да.
1: комфортно.
2: Вот, но опять же, многослойность.
1: Да, да, поэтому вариантов очень-очень много разных, так же, как и прекрасная музыка, которая ждет вас впереди, поэтому немножечко прервемся.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
1: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.56 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу. Уже немножечко, да, мы подходим к своему завершению. Буквально последние советы вам рассказываем, как вообще оставаться спокойными, красивыми и модными этим летом.
2: Да, да. А, ну что ж, давайте перейдем к такой теме, как деликатные ткани белого цвета, да, чтобы проверить вообще ее прозрачность этой ткани. Можно очень просто, придя в магазин, вы берете свой телефон, включаете фонарик и светите изнутри. Немножко натягиваете эту ткань для того, чтобы понять вообще, какое количество света она пропустит. И хлопок, и лен, они бывают разные выработки, разные структуры и, соответственно, разные плотности. Угу. Да, и чем плотнее ткань, вы должны помнить, во-первых, она будет немножечко все-таки колоть. Это раз, к этому нужно быть готовым. Натуральные ткани, они всегда будут чуть-чуть доставлять дискомфорт, но при этом всегда будут дышать. Крапива, например, очень популярная сейчас, она тоже будет немножко покалывать, но это после первых двух стирок все, в принципе, уходит. И для того, чтобы эти деликатные ткани вели себя хорошо, да, и вы себя чувствовали в них комфортно, и одежда не стояла колом, как хлопок, лен и та же самая крапива, используйте кондиционер для белья, и все будет в порядке. А, ну, на просвет мы с вами поняли, как проверить, да, можно, опять же, руку просто подложить под одежду, если она, например, без подклада какого-то, если это платье или сарафан, и понять, какая прозрачность здесь будет. Дальше, например, если это у вас объемный подол, как спасти себя и обезопасить от ветреной погоды. В Волгограде это бывает очень часто.
1: Это правда.
2: Да, утром ветра нет, в обед ветер появился, вечером его опять нет, и так в течение всей недели. А что, вы просто надеваете шортики, обычные шортики, только не надевайте их бежевого цвета, потому что будет ощущение голого тела. И здесь, я думаю, что у многих возникнет интерес, наоборот, к тому, чтобы ваша юбка поднялась выше. Поэтому здесь, выбирая одежду, вы должны понимать, какого цвета шортики обычные трикотажные можете приобрести, чтобы чувствовать себя комфортно и защищенно.
1: Ну, просто для своего спокойствия,
2: да,
1: даже
2: да,
1: элементарно.
2: Да. Если у вас, опять же, нет возможности погладить одежду, вы были где-то в гостях, либо вы находитесь в гостиничном номере, а утюг занят, там, либо нет с собой отпаривателя, как быстро привести в порядок одежду из деликатных натуральных тканей? Вы просто берете вешалку, открываете на полную горячую воду в ванной либо в душевой кабине и даете этой одежде немножко повисеть в пару. В паре, в пару. В пару. Как в парной, грубо говоря, в бане, да?
1: Ага.
2: И постепенно влага будет оседать на вашей одежде, она будет расправляться. И дайте потом немножечко этой одежде просто высохнуть при комнатной температуре. Это произойдет очень-очень быстро, и будет эффект отпаренной одежды. Да, 100% все складочки, конечно, не выпрямятся, но в целом одежда будет выглядеть хорошо и ухоженно.
1: Ну, кстати, есть еще такие жидкие утюги, и говорят, они очень хорошо работают. И можно, если что, иметь в виду даже и такие способы.
2: Слушай, недавно я еще, знаешь, какой лайфхак вычитал, что можно налить кипятка в металлическую кружку и попробовать погладить одежду.
1: О, ну в целом, ну почему бы нет? Русская смекалка, кстати, это вообще то, что я обожаю. Вот мы можем придумать выход из любой ситуации. Вот, ну и в целом, я надеюсь, что мы очень сильно помогли вам, да, как, по крайней мере, успокоиться, а может быть, даже спасли вас от разных ситуаций. Ну а теперь нам пора прощаться. Все.
2: Всем пока-пока.
1: Всем пока-пока. Ну, обязательно слушаем музыку, да, не переключаемся.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Твое время. 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Евросоюз требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал введение санкций самоубийством для Грузии и добавил, что если Грузия разрушит себя, введя санкции против России, то кто тогда будет ездить в Евросоюз без виз? Мы не разрушим страну, несмотря на то, что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие, цитирует грузинского политика газета «Коммерсант». Губернатор Андрей Бочаров вручил начальнику Волгоградской академии МВД Виарелу Флоче орден за заслуги перед Волгоградской областью по случаю 60-летия академии. Глава региона поздравил коллектив вуза с юбилеем и с наступающим Днем России, пишут городские вести. Центральный парк культуры и отдыха Волгограда и прилегающий к нему парк «Дружба» Волгоград-Баку обработают от комаров и мошки. В первую очередь специалисты обработают площадку для кинопоказа, поляну возле главной сцены, зеленые участки возле детских аттракционов и экстрим-объекта «Русские горки», рассказали в пресс-службе парка. Несмотря на то, что препараты опасны только для насекомых, горожанам советуют повременить с прогулками по ЦПКИО, пишет «Высота 102». Пассажирский паром для дачников запустили в Волжском. Работа парома «Волжский СНТ-дачник-1» была приостановлена в период повышенных сбросов воды через плотину «Волжской ГЭС». Как уточнили в облкомдортрансе, работа переправы возобновилась 10 июня. Паром перевозит дачников по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи этого десерта. Мороженое было популярно и в России. Оно украшало праздничный стол еще при Петре I и Екатерине II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века. Среди ингредиентов там были сливки, яичные белки, шоколад, лимон и ягоды, смородина, малина, вишня. Доллар 71.73, евро 82.78.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Пока Брукс и Стен поют о том, что да, платят за то, что они просто существуют, иногда кажется в современными ценами, что ты платишь за то, что ты существуешь. Вот, немножечко, да, обратная ситуация. Но не будем о грустном, да, вообще мы с вами сейчас ворвались в этот седьмой час студии. Я Виктория Сотникова, и я надеюсь, что у вас настроение хорошее, да? И песни самое главное. Иногда приятно просто послушать композицию, не вникать вообще в смыслы, а иногда хочется прям жить в этой песне. Поэтому тут смотрите сами, да? Вам хочется беззаботно существовать или кайфовать с каждой строчки. Вот каждый выбирает свой вариант, и тот хорош. И вообще, кто мы такие, чтобы кого-то осуждать? Вот, значит, мы с вами только что были на модных разных темах. Теперь мы уходим с разных модных тем. У нас с вами вообще отдых прекрасный, да? Лично с вами, да, мы обсуждаем. Я всегда жду, вот, а что скажешь именно ты? Именно так наша рубрика новая теперь называется. И сегодня у нас будет такое экспресс-обсуждение вообще на даче, да? Шашлыки или огород? Хотите вы поработать или просто вкусно поесть? Вообще, в целом, иногда можно совмещать и то, и другое, да? Сначала поработать, потом себя вознаградить. Иногда можно просто поехать, да, например, с семьей, с друзьями и так далее, и только отдыхать. Иногда только поработать, да? Все зависит вообще от ваших целей, от вашего желания и так далее. Но я всегда за шашлыки, я всегда за природу, а огород уже, если вам нравится. Если вам нравится заниматься каким-то садоводством, что-то выращивать и так далее, да почему бы и нет, да? Тем более, когда это действительно приносит удовольствие, это уже не работа, это уже действительно какая-то вот такая история, уже как хобби. Например, кто-то любит украшать там фонариками, не фонариками, все вот это, да, все пространство, травку, муравушку там выращивать и так далее, газончики, кто-то там бассейны ставит и так далее. В общем, это все прекрасно, все имеет место, да, в нашей жизни, и главное выбрать свой прекрасный вариант. Ну, а я пока немножечко отвлекусь, да, и оставлю вас на хороший плейлист, и впереди будут играть Дамиана Дэвид, Кнау и The Warning, и через пару минут клан Карусель с композицией Right, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5 Волгоград FM.
2: Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Не жди отпуска. Аквапарк Акватория – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию.

0: за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 63 07. 8 927 060 63 07.
1: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Вовочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, этот день потребует для вас терпения и сдержанности. Без этих качеств, а ими обладают лишь немногие из вас, сегодня никак не обойтись. Тельцы, для вас этот день будет связан с определенными трудностями, которые непременно должны быть преодолены. Близнецы, подходящий день для проявления инициативы в профессиональной сфере. Ваши идеи очень хороши, пусть и не сразу, но окружающие признают это. Раки, день подходит для решения профессиональных задач, в том числе и сложных. Очень остра деловая интуиция. Львы, вас ждут трудности делового характера. Есть опасность упустить выгодный заказ или принять решение, которое приведет к серьезным потерям. Девы, это очень хороший день. Вы не можете пожаловаться на недостаток вдохновения и с энтузиазмом беретесь за любые дела. Весы, вы сможете внести в свою жизнь много нового и интересного. Нужно просто набраться храбрости. Скорпионы, вы добьетесь больших успехов, если все возникающие в этот день задачи будете решать самостоятельно. Стрельцы, вероятно, недоразумения, они не столько огорчат вас, сколько собьют с толку и озадачат. Козероги, не будьте слишком требовательны к окружающим. Если вы проявите снисходительность к чужим способностям, день сложится вполне удачно. Водолеи, благоприятный день. Звезды обещают вам профессиональный успех и победу над соперниками. Рыбы, вы не рискуете по пустякам, ведете себя осторожно и благоразумно, что позволяет избежать многих ошибок. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: звучала композиция для нас. Ну, кто не любит, да, прекрасные вообще места, особенно вот тут, когда поют про них Тиесто и Ариана Грейс. И, кстати, эта песня отлично подходит под нашу с вами тему, да, в неделе мы обсуждаем отдых, и, ну, кто не хочет на отдых поехать в прекрасные места. Ну, и, кстати, сегодня, если да, мы говорим конкретно про дачу, это вообще что? Это шашлыки или это огород, да? Немножечко такая тема еды нас сегодня преследует. И, кстати, мне очень понравилось, да, что много комментариев, и люди пишут, например, да, что лучше шашлыки, потому что, ну, огород — это еще одна работа, когда ты работаешь, да, и так постоянно, ты хочешь приехать отдохнуть, и как будто бы какие-то овощи лучше, да, там, сходить на рынок, и если хочется, да, такого более домашнего, и там уже купить. Кто-то наоборот, да, им нравится всей семьей поехать на дачу, да, сначала немножечко потрудиться, потом уже вечером собраться за столом. Ну, то есть тут одни выбирают, да, семейный досуг, другие выбирают там такой немножечко надо заслужить досуг, а потом отдохнуть. А кто-то, кстати, ну, может и кайфует, да, есть же трудоголики. Мне кажется, трудоголики, они всегда найдут, где же потрудиться, чтобы потом как следует, да, вот испытывать вот это удовольствие, что ты такой молодец, заслужил. В общем, делайте то, что вам приносит удовольствие. Вообще, да, неважно, кто бы что там ни считал, ни говорил, самое главное, чтобы все нравилось вам. Вот, ну и, кстати, я надеюсь, что вам нравятся наши плейлисты, наша прекрасная музыка. Вот впереди, например, вас сейчас будет ждать Two Colors, Kansk и Theophilus London. И через пару минут Шапали Роун с композицией Good Luck Bay, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: такая прекрасная нотка, да, композиция Шаде только что нас буквально с вами уже провожает в последний выход, потому что остается немного времени до конца этого часа, и это говорит только о том, что мне пора с вами прощаться. Да, у нас сегодня, кстати, был такой очень насыщенный эфир. Сначала мы с Лешей Рябцевым, да, тут, конечно же, пообсуждали всякие интересные модные темы, затем мы с вами поболтали на нашу с вами уникальную тему, и это будет продолжаться еще и завтра, и на следующей неделе. В целом все, я очень сильно жду, что теперь вы будете следить активно за нашими социальными сетями, вы будете следить за тем, какие темы мы вообще с вами будем обсуждать, да, на что будем говорить, что вы будете писать мне комментарии. Я напоминаю, да, если кто-то еще не написал комментарии, то завтра я, а может быть в понедельник, я посмотрю, да, вообще, как вы там будете писать комментарии, я объявлю победителя, который получит прекрасный подарок, потому что мы рады, когда вы с нами разговариваете, и мы очень хотим делиться с вами нашим теплом, даже в виде приятных каких-то вот таких сюрпризов. Ну и вообще все. Я оставляю вас, да, в этот прекрасный вечер наслаждаться уже отдыхом, ну и самое главное, хорошей музыкой. Так впереди нас ждет Lost Frequencies, Usually Salta, и через пару минут Феликс Джайн и София Элис Бекстер с композицией Ready for Your Love, поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
12: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий, передает РИА. В Волгоградской области для удобства жителей сотрудники налоговой службы продолжают работу в формате мобильных офисов. Как сообщает Высота 102 со ссылкой на региональное управление ФНС, в конце июня 24-26 числа консультации специалистов смогут получить жители Киквидзинского и Иланского районов, а также Волгограда. В мобильных офисах можно получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов, о порядке получения налоговых льгот и вычетов и прочее. Подробное расписание мобильных офисов на сайте «Высота 102». В Волгоградской области продолжается период аллергии. Синоптики фиксируют пик цветения злаковых трав. Зафиксирован опасный уровень пыльцы злаков. Он сохранится в регионе как минимум до пятницы 19 июня. Небольшие послабления будут лишь 17-18 числа, говорят синоптики. Пыльца распространяется по воздуху и может вызывать у аллергиков разные неприятные симптомы. Насморк, слезотечение, кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы. Медики рекомендуют в такие периоды ограничивать пребывание на улице в утренние часы и в ветреную погоду, а также по возможности закрывать окна и использовать защитные средства. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с предстоящим юбилеем. «Пока много дел по российской повестке», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполняется 80 лет. Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
1: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
6: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +32, ночью до +21.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Скажите, пожалуйста, «Джили Атлас», варианты еще какие можно посмотреть?
4: Такого же размера, конечно, будет подороже уже, но там много разных вариантов. Если мы смотрим конкретно «Атлас», попадают практически большинство кроссоверов более-менее нормального размера с моторами от 1,6 до 2 литров, и здесь надо смотреть уже конкретно по бюджету, что у нас пролезает, что не пролезает. И, наверное, я бы выделил отдельно, да, продукт «Джили», который тоже, как бы, ну, вот, допустим, тот же «Атлас», тоже есть к чему прикопаться. «Хавейлы» делают те же «Дарги», и у «Чингана» есть варианты. Ну, вот, собственно, и все, на этом все интересное заканчивается. Остальное, это такое, как бы, либо платформы, больше вопросов вызывающие, либо это уж, как бы, совсем такой продукт, который меньше, либо очень больше, намного больше.
3: А минусы какие у «Атласа»?
4: Ну, мне не понравилось в динамике эта машина, могла быть намного веселее. И мне не понравилась все-таки вот эта тема с пластиком в салоне. Настройкой подвески я бы тоже не восхитился. Нормально. Ну, то есть вот это более-менее норм. А там у каждого возьми, и у каждого будет свой нюанс. Вот, допустим, я сейчас катаюсь на Dargo X. Тоже. Вот вроде, казалось бы, машина, да, там со всеми блокировками, там со всякой так штукой, можно ездить по бездорожью. Ход подвески на обычной нормальной дороге мне полностью нравится, но как только ты выезжаешь на пересеченку либо на брусчатку, ну, реально такое ощущение, что вот-вот сайлентблоки вывалятся, как будто линки отвалились. Вот, ну, блин, ну вы делаете машину для того, чтобы она была проходима. Ну, вы хотя бы там настроите по-другому, либо резинки другие поставьте. Нифига. Или же вот, например, там, не знаю, что возьми. Ну, возьми продукт «Чингана». Жестковато. Управляемость, да, окей. Но комфорта хотелось бы поболее. Либо наоборот, на отстрел, как вот у «Черри». Выезжаешь, на лежащих полицейских стойка раскрывается, и такое ощущение, как будто колеса отвалились под тобой просто. И вот, к сожалению, «Идеалити», ну, тут не бывает. Поэтому, да, у «Атласа» есть нюансы, но я бы не сказал, что хуже всех. Ожидал просто чуть большего в плане динамики. Он выглядит-то борзо, а едет не так бодро, как хотелось бы.
5: Вопрос такой. «Мерседес Виана», 2013 год, полный привод. 651 мотор. Ну, говорят, проблематичный он. Что вы можете сказать?
4: Ну, у меня не было такого автомобиля в парке, потому что это уже, как бы, тема немножко другая. Мы берем там, допустим, бизнес-перевозки. Я наблюдал такую машину в транспортных компаниях по Тюмени. И могу сказать, что там с низкими температурами много вопросов было. Что касается капризный, он не капризный. Но давайте так, если мы рассматриваем конкурентов, которые там где-то рядышком, например, японского производства, конечно, там вопросов в разы меньше. Но ценник плюс-минус тоже, как бы, не маленький. И если уж брать какую-то платформу, но это только «Альфарды», а это уже другой уровень, другие цены. Мне понравилось комфорт управления, да. По поводу моторов, тема с маслом бывает, возникает периодически. И если мы берем мощные версии, их вообще надо выгуливать, а это трассовые, скорее всего, вождение. Если мы разговариваем конкретно о проблемах, там, допустим, на дизеле, чаще всего, наверное, все-таки больше фактический износ бывает под вопросом. Вот этот вариант, особенно с топливной системой, стоит дорого. И ряд специфичных работ, даже тех, которые входят в регламент, они сейчас, ну, серьезно бьют по карману. И если вы не работаете в бизнес-перевозках, а держите его чисто для себя, ну, такая себе тема, как бы, сможете потянуть дальше, нет, это уже вопрос открытый.
5: Понял, спасибо большое. Ну да, он так не... для трассы нам, для...
4: Да, он чисто трассовый, он для трассы и нужен. То есть, как бы, это перевозка именно вот на какие-то такие хорошие расстояния. А если мы будем сравнивать, допустим, ну, пусть возьмем даже по классу ниже с мультивеном, мультивены ходят в разы дольше. Благодарю за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
6: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: что любишь.
1: 101,5.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

FM 101.5.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.